0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Только в сети магазинов Керама Марацци самый широкий.

0: широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: SkillsLab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
4: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнут ремни. Мы взлетаем.
2: 22 сентября, друзья, на календаре. Не знаю, есть ли песня про 22 сентября. Про 3 мы все прекрасно знаем, да? Не будем эту тему педалировать.

0: Но про 22 тоже можно было бы спеть что-нибудь. Вот ты как бы пела бы вот про 22 сентября?
1: 22.
0: И все, да?
1: 22.
0: Ну, если бы вот эти вот два кусочка колбаски, которые лежали на столе у Алены.
1: 22 Апина, кусочка
0: колбаски. Колбаски. Мы накрыли праздничный стол. Оп, с самого раннего утра. С вами здесь Марьяна и Ильдар. Ребятки, просыпаемся.
1: Что делает утро
0: просыпаемся,
1: с людьми?
0: Просыпаемся, просыпаемся. Погромче приемник, чтобы он не просто так там фонил на расстоянии, а вот чтобы он по-настоящему пробудил и сказал, ха-ха-ха, как же все-таки это было смешно.
1: Чтобы все соседи слышали.
0: Что вы поете и слушаете радио Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
7: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Если при чистке щетка розовеет и появляется не совсем приятный запах, это часто не о пасте, а о том, что у десны скапливается налет и камень. Профессиональная чистка помогает убрать причину и защитить десны. Airflow бережно удаляет мягкий налет и пигментацию, а ультразвуковая чистка помогает эффективно избавиться от зубного камня. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
8: Супер-смартфону супер-тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Гороскоп, друзья, Овен, у нас начнем с него. День подходит для решительных действий и новых начинаний. Доверяйте своей интуиции. Вот ты доверяешь своей интуиции?
2: Конечно, я
1: ты
2: очень...
1: Ты Овен, ты же Скорпион.
2: У скорпионов самая лучшая интуиция.
1: Все, вопросов нет.
2: Давай, напишите, Скорпион.
1: Так ли это? Да?
2: Угу. Тельцы, не спешите принимать важные решения. Лучше уделите внимание финансовым и бытовым вопросам.
1: Чайник сломался, вот как у меня.
2: И потратите
1: сразу
2: деньги.
1: Знаешь, ночью подогревал воду. Ну вот, благо, что я не ушел в соседнюю комнату. Знаешь,
2: так.
1: Как обычно? Я его включил, а вот где вот эта, ну, пимпочка, угу, кнопочка, где она загорается, прям начал вот искрить и загорелся.
2: Ой-ой-ой, ночью.
1: Я такой, да, среди ночи.
2: Благо, я понимаю, почему ты не выспался.
1: Нагрел.
2: Это все чайник.
1: Да, да. До комнатной температуры все-таки вот он свой последний вздох был. И все. Близнецы. Общение принесет интересные возможности, а случайный разговор может оказаться особенно полезным. Все.
2: Случайный полезный разговор. Рак, сосредоточьтесь на близких и домашних делах. Сегодня гармония важнее спешки.
1: Лев. Смело проявляйте инициативу. Ваши идеи могут получить поддержку окружающих. Оно вам надо? Лев еще
2: инициатива наказуема, львы, помните
1: поддержку,
2: об этом.
1: Лев поддержку ищет. Так.
2: Девы, хороший день для завершения накопившихся дел и наведения порядка в планах.
1: Весы, новые знакомства и переговоры могут открыть интересные перспективы, но не торопитесь с обещаниями.
2: Не торопиться не надо, помнишь? Скорпионы, доверяйте внутреннему чутью, не позволяйте чужим эмоциям сбить вас с намеченного пути. Нас не сбить.
1: Инициатива, ну вы же говорили, что вы инициатива. Да. Вот, пожалуйста, не сбивайтесь. Стрелец, день располагает к переменам, поездкам и новым впечатлениям. Будьте открыты неожиданным возможностям.
2: Мне кажется, каждый раз ты пишешь себе сам гороскоп.
1: Чтобы мотивировать себя на целый день.
2: Главное, вот ту самую песню не включать, иначе поедешь.
1: А что? Ну, в следующем часе. Вы знаете, да?
2: Будет, да? Та самая песня.
1: Некоторые капотчи, да.
2: Козероги. Козероги, практичный подход поможет решить рабочие вопросы и сделать важный шаг вперед.
1: Водолей, необычная идея может принести хороший результат, особенно если вы решитесь обсудить ее с единомышленниками.
2: Главное их найти.
1: Я водяной. Никто не выйдет.
2: Рыбы, найдите время для отдыха и творчества. Спокойный темп поможет восстановить силы и настроение.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 утра. Здравствуйте. Политпредставители Приднестровья и Молдовы встретятся в этот четверг в Тирасполе. Планируется обсудить множество вопросов, сообщает наш МИД. В первую очередь от молдавского переговорщика Валерия Киверя Тирасполь потребует прекратить нелегитимные поборы Молдовы и искусственные ограничения, которые блокируют экономическую активность Приднестровья. Дипломаты также намерены вновь поднять вопрос давления на приднестровцев в аэропорту Кишинева, работы пунктов выдачи нейтральных номеров и подписание Молдовой декларации о приверженности мирным методам урегулирования. Продолжаем. Круг в Бендерах у выезда на Каушаны асфальтировать начнут на этой неделе. Старое покрытие на пересечении улиц Дружбы 40 лет.

МССР и Суворова уже сняли дорожники. Обустроили островки безопасности, сообщил президенту глава Бендер Роман Иванченко. Он также рассказал на совещании, что город готовится к 618-й годовщине со дня упоминания, по этому случаю будет новое оформление. И оно продумано не только к городским именинам, но и к новогодне-рождественским праздникам. 70% рапса уже посеяли в Приднестровье, сейчас занимаются озимой пшеницей. А в одной из самых больших агрофирм Слободейского района готовится сеять ячмень. Аграрии, по их словам, подстраиваются под осадки. Влага в земле сейчас есть. Октябрь в нашем регионе, как правило, месяц сухой. Если дожди не пройдут, аграрии будут надеяться на снежную зиму. Между тем, в Минсельхозе уже подвели итоги урожая этого года. В Приднестровье собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых первой группы – это почти 500 тысяч тонн зерна. Сделать флюоро бесплатно могут сегодня жители Ульмы. Автобус со спецоборудованием продолжает объезд Рыбницкого района. Сельчан ждут с 9 до 13 часов. Работает мобильный флюорограф и в пригороде Тирасполя на ближнем хуторе. Он простоит у местной амбулатории всю рабочую неделю. Медики приглашают желающих на обследование с 8 до полудня. О погоде на сегодня, 22 сентября, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит 17-19 тепла. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
5: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
4: Но скидки будут меньше.
5: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
6: Ковры и ковровое покрытие высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Давайте проверим, все ли так хорошо, как о погоде рассказывают. Ну, по крайней мере, мы на себе проверили. Вот буквально 3 минуты назад вышли, попили кофе, и вот такой вот легкий... это пар получается, или что это? Ну, от кофе. Это что такое?
2: Это пар.
1: Пар? Не, просто не дым же, правильно? Ну да. Короче, вот эта беленькая штука. Как я объясню?
2: Слушайте, но если посмотреть на нас с тобой, на тебя, на меня, на нашего оператора, не скажешь, что на улице? Сколько там?
1: Прохладно. Я могу сказать так, прохладно. Сегодня ночью было плюс 7 градусов. Думаю, многие на себе это ощутили, если вдруг где-нибудь прикемарили на улице. Ну, возвращался, может быть, с любовной какой-то посиделки и такой, ну, посижу немного, отдохну, может, тоже кофе попью, а оказалось, что на улице плюс 7. Действительно, ночью была вот такая вот температура. Сегодня максимальная температура воздуха на юге плюс 20 градусов. Ну, то есть комфортно, вполне комфортно.
2: То есть нам будет комфортно.
1: Вот эти температурные, как любят говорить многие, качели, они продолжатся до следующей неделе. Вот это вот ночью будет плюс 7-плюс 10, а днем будет плюс 20 градусов.
2: А давай еще раз, как ты там плюс 7, плюс 10, и я вот так вот телефоном.
1: Они делают так. Ну, показывай, типа. Вот, значит, на юге республики у нас сегодня максимальная температура воздуха до плюс 20 градусов. Что у нас на севере? А на севере у нас, ребятки, практически такая же погода. Сегодня ночью на севере было плюс 6 градусов. В течение дня воздух прогреется до плюс 19.
2: У вас хорошо получается.
1: Да, вот у нас Каменка здесь. Здесь немного рыбницы. И так вот на юг. В общем, нормально. Нам такая осень нравится. Осень очень хорошая, комфортная. Я думаю, что если вдруг нет под рукой, к примеру, чашки кофе, или чего-нибудь еще согревающего. Я предполагаю,

0: что вот если включить что-нибудь такое интересное в нашем плейлисте, то все...
1: А что намекаете?
0: А, вот, вот Friendly Fire. Вот, так, вот такая вот композиция.
1: А дружеский огонек.
0: А? Как?
1: Заходите.
0: Причем нехотя.
1: Как получилось-то?

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
8: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: FM. Праздник. Календарь.
1: Ну, когда с самого раннего утра вас будет Марьяна Эльдар, я думаю, то для вас всех праздник. А ты в копилочку такое, самолюбование. 1903 год. 22 сентября.
2: Вас.
1: Причем было 22 сентября в 1903 году. Запатентован был современный вафельный рожок для мороженого.
2: Любишь, кстати, вот некоторые...
1: Да, ну, я застал еще то время, не такой уже я старый, конечно, когда были не рожки, а кусок этого вот, как она называется, картона. Ну, вот помнишь эти мороженое? И ты вот его... Да, облизывал туда, да, оно уже такое все, мягко. Итало Маркиони. Он настоящий американец, да. Он получил в США патент на съедобный конус.
2: С тех пор, да.
1: Конусы, да, мы едим.
2: 1912 год. Эдвин Армстронг успешно испытал регенеративную радиосхему.
1: Это просто про нас, поэтому я вот решил.
2: Она позволила значительно усиливать слабые радиосигналы и впоследствии стала важной вехой в развитии радиотехники.
1: Вот буквально на днях, ребят, по поводу вот этой вот радиотехники и всей этой истории, в мире есть люди, которые действительно увлекаются данного рода искусством. Вот они ловят сигналы со всего мира вот на специальных приборах, я не знаю, извините, как он называется. Вот к нам приехало письмо, что вы понимали.
2: Настоящее
1: бумажное письмо из Финляндии. Что в этом письме? Значит, человек, его там как-то зовут по-фински, значит, словил наш радиосигнал и требовал подтверждения. И до сих пор требует подтверждения, потому что письмо только вчера
2: дошло.
1: Давайте
2: напишем.
1: Да, вот дошло до нас. А он выслал еще 19 августа. Представляешь, как?
2: 19 августа.
1: И подтверждение, мол, я действительно словил вас, там транслейт, там все по-русски даже написано, да. Он говорит, действительно словил вас, и подайте подтверждение.
2: Тут
1: да,
2: еще открытка.
1: Да-да-да, Финский залив.
2: А ты знаешь, он хочет, чтобы мы на этой открытке ему ответили.
1: Думаешь? Да нет, я думаю, это подарок просто был на самом деле.
2: Смотрите, здравствуйте, меня зовут Юрки Хьютонен. Мне 69 лет, я живу в Каннесе, Финляндии. Друзья, у нас настоящее письмо. Я пенсионер, бывший исследователь в области лесного хозяйства.
1: Да,
2: кандидат наук.
1: Да, там серьезный парень.
2: В общем, он поймал.
1: Вот он, да,
2: а вдруг у нас сейчас...
1: Фотографию.
2: Юрки.
1: Юрки.
2: И в Юлисии.
1: Какой ты Юрки, а? Ты малый. Ну, молодец. Он диск. Ну, приложил диск. Вы когда все раз видели диск? Не этот вот, не диск, на котором картошку фри жарят. Диск настоящий, вот он на нем этот радиосигнал записал, что, мол, он словил. Дайте нам, пожалуйста, обратную связь. Юрки.
2: Мы существуем.
1: Мы есть, спасибо, что слушаете. Держите открытку. В общем, ты большой молодец. Мы даем подтверждение, что ты нас слышал. Я думаю, что, может быть, Юрки ждет официального бумажного подтверждения. У нас же есть специально обученные люди. У нас есть менеджер по ответам. Вот мы обратимся к менеджеру по ответам на бумажные письма. И он ответит обязательно вам. 1979 год. Хватит про Юрки. Над районом Индийского океана зафиксирована необычная яркая вспышка.
2: Опа.
1: Известная как инцидент Велла. Есть Терц Белла, а есть Велла. Ее природа до сих пор окончательно не установлена. Там,
2: какой
1: короче,
2: интересный
1: там
2: день.
1: Были там такие, да, две вспышки, я почитал. Две вспышки, которые напоминают какой-то ядерный взрыв, не дай бог. И они что-то там запутались, проверили все спутники, которые можно было проверить на тот момент, в 1979 году. Никакой ракеты ни с какой стороны не вылетало. И вот они до сих пор не могут понять, что это были за редкие две вспышки. А может быть, именно тогда и прилетели те самые инопланетные существа, которые, как говорят, уже здесь. Уже здесь.
2: Финишируйте.
1: Хватит.
2: 1991 год. Свитки Мертвого моря впервые стали доступны широкой публике.
1: Да.
2: До этого доступ к значительной части материала был сильно ограничен. Интересный день.
1: Что это значит? Типа нельзя было воду исследовать или что?
2: А вот непонятно.
1: 1991, там и остаемся. Хороший день. Хороший год, вернее. Состоялся первый официальный чемпионат мира по регби среди женщин.
2: Мамочки.
1: Мама мия, что стало важной вехой в развитии женского международного регби. Я, кстати...
2: Ты вот представляешь?
1: У меня были знакомые борчихи, девочки, боксерши, помню,
2: футболистки.
1: Да, такие футболистки были знакомы, а вот регбистка даже не могу представить. Если каким-то образом они схожи по телосложению с мужскими регбистами, то это такие, как бы, та самая, которая изба, лошадь и ипподром. Это вся история про нее именно.
2: 1994 год. Вышел первый эпизод телесериала «Друзья».

0: что-то смотрел, да, Дженнифер Энистон, друзья. И, кстати, да, рекомендую для тех, кто хочет учить английский, дружить, смотреть без... «Друзья», да, без субтитров. Hello, но хотите с субтитрами. Прям вот отлично. Это, да? Да.
1: Так, Всемирный день носорога.
0: Носорог, рок-рок идет.
1: Да. И Всемирный день без автомобиля. Ну, каким образом? Ну, это, я думаю,
0: а для... ты сегодня подъехала, а ты автомобиль не обнаружила. Ты без автомобиля сегодня?
1: Я сбоку остался, как будто я Всемирный день без автомобиля.
0: А я ж подумала, празднуешь.
1: Не-не-не. Ну, проблематично праздновать день такой. Я думаю, что это сделано для того, чтобы не загрязнять окружающую среду. Ну, ну да. Есть уже электрокары. В общем, вот такой вот он день. Да, 22 сентября.
2: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 9 часов. Начнем выпуск с информации ГАИ. 20 пьяных водителей остановили инспекторы за неделю. Чаще всего на дорогах Слободея и Рыбницы половину нарушителей ждет лишение прав до 2 лет. Трое катались под градусом и без документов, а каждый четвертый из общего числа был на электросамокате. Всех ждут штрафы. Суммы разные, но больше всех заплатят те, кто отказался от медосвидетельствования – 6300 рублей. Кроме того, они станут пешеходами на срок до 2 лет. Круг на Каушаны бендерские дорожники полностью закончат ремонтировать к концу сентября. Об этом сообщил глава Бендер Роман Иванченко. Движение открыто, но только по одной полосе. Дорогу последние годы только латали. При этом асфальт на кругу еще во времена Советского Союза положили неравномерно. Местами он лежит на щебне, а где-то на песке. Проблемные участки отремонтируют капитально, уточнил Иванченко. Бордюры заменены, появились островки безопасности. Проезд из Каушан в сторону биохимзавода заужен. Дорога очень важна для города и республики. По ней проходит значительный поток большегрузов. Продолжаем. Российские аттестаты выпускникам школ Слободзея передал Виталий Нягу. Документы российского образца получат 74 человека. Первые такие документы выпускники начали получать 17 сентября. Российскую

Аккредитацию, к слову, прошли 142 школы республики. Это позволяет ученикам выпускных классов получать аттестаты, признаваемые на территории России. Днестр продолжает мелеть, и даже осадки в Карпатах ситуацию не спасут, считает молдавский эколог Илья Трамбицкий. Уровень Днестровского водохранилища в Украине неуклонно снижается, уже 111 метров, а приток остается критически низким, всего около 24-25 кубов в секунду. Украинская станция сейчас сбрасывает около 60 кубов, и это очень мало для поддержания Днестра. По словам Трамбицкого, в ближайшие дни в Карпатах ожидаются серьезные осадки, около 45 миллиметров, то есть 45 литров воды на квадратный метр. Однако этого недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию с мелеющей рекой, считает эколог. И о погоде в столице 13 тепла. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27,
3: но скидки будут меньше.
4: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее.

0: Обслуживание и уютную атмосферу кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: Гадаем по книге дня.
2: Ребятки, ребятушечки, есть у нас прекрасная игра, в которой даже есть подарки, что немаловажно. За самый интересный вопрос мы дарим приз. Автомобиль, если был бы сейчас Леонид Аркадьевич, он бы именно так и сказал бы. Мы дарим скидку до 50% на книги о здоровье, здоровом образе жизни, самопознании, йоге. Ничего себе.
3: Заверните.
2: Спонсор нашей игры — книжный магазин «Поиск». Да. Любите хорошие истории, тогда вам точно в поиск, что вы там найдете.
3: Захватывающий роман, друзья, детективы, книги для детей, подростков, полезная литература и новинки для настоящих книголюбов. Где находится магазин «Поиск»? Бендерах, в твоем городе.
2: Да, замечательный город.
3: Улица Ленина, 50/3, угол улицы Калинина. Номер телефона +373 37 68 741.
2: В общем, есть у нас скидочка практически 50% на приобретение товаров в этом замечательном магазине. Кому мы отдадим? Вот на протяжении практически всего часа, до 9 часов 58 минут. Вот так мы сделаем. Так.

0: 55, потому что нам же еще итоги надо подвести. Ну, ладно, 50. Да. В общем, до конца часа. Там уже решим, каким образом все это дело будет происходить. Самый интересный вопрос, который вы будете задавать нам, а мы будем спрашивать у книги, получит приз. Да? Получит подарочек от книжного магазина «Поиск», который находится в городе Бендеры. Что нужно сделать, друзья? Во-первых, присоединиться в наш Viber, плюс 373-533-677, его циферки. Там написать свой вопрос, ну, мол, любой, ну, вообще любой.
1: Вот это говорим, уже есть вопросы.
0: Это там, уже
1: как, хорошо. Как день пройдет.
0: Как день пройдет, да. Вот, допустим, как день пройдет, вы задаете вопрос и обязательно укажите номер странички и сверху снизу, да,
1: ну, эту да,
0: строчку.
1: Да.
0: И за самое интересное мы потом в дальнейшем, конечно же, дадим приз. Но, что немаловажно, вы тоже получаете подарок в любом случае. Любой. Потому что задал вопрос, тебе получи ответ. У нас есть, кстати, три книги. Целых три книги, я не знаю, по какому будем гадать. Будем всегда выбирать, да? И ничего себе.
1: В зависимости от вопроса?
0: Да, на Цуме. Ого, ваш покорный слуга кот. Тут такая интересная у нас есть классика жанра Бертри
1: Смол. Это лучшая книга, да. Многие слушатели просят подарить.
0: Да, ага, сейчас. И есть еще великие цитаты могущественного Джейсона Стэтхэма.
1: О, давай откроем. 15-я страница.
0: Тебе?
1: Как пройдет мой вечер?
0: Тебе, да?
1: Да, мне. Как пройдет вечер, Марианна?
0: А какие планы были там?
1: План урагана.
0: Да, серьезно?
1: Так, значит...
0: А ничего не надо, просто тут так.
1: А, давай.
0: Тут цитата.
1: А, просто цитата.
0: Что немаловажно, тут цитата, да.
1: И расшифруйте, пожалуйста, сразу.
0: С удовольствием. А тут не надо расшифровывать.
1: Все понятно?
0: Нет, без слов, да.
1: Как пройдет мой
0: вечер? Я просто одно слово заувалирую, вы поймете как-то. Как пройдет вечер? Вот Марианна решила вот... А какие были планы еще раз там с подружками?
1: Планы ураганы.
0: Не, ну гулять.
1: Ну да, да, девичник, да. Вот прям во вторник.
0: Вот прям 15-я страничка.
1: Так, давай.
0: Цитаты лучше. Джейсон Стэттон. Любишь выпить литр пенного? А, лучше выпить литр пенного, чем не выпить литр пенного.
1: Все, спасибо. Все.
0: Как тебе?
1: Супруг, отпусти, пожалуйста.
0: Отпусти все.
1: Отпусти и забудь.
0: Усы, грехи, все. Очень хорошо, очень хорошо.
1: Хорошая книга.
0: Да, у него.
1: Да,
0: у него. Мы сегодня так, если кому-то надо что-то по любви, то непокорное. Если что-то надо решить по-философски, то это на Цуме. У нас тут какой-то код у нас есть здесь. А если вот
1: конкретно прям.
0: По существу, да, если выпить, не выпить. Ну и все вот это вот великое, то тогда Джейсону Стэтхэму. Пожалуйста, милости просим в наш Вайбер. Плюс 373-533-677. Задавайте вопросы. Обязательно ответим и не забывайте за самый интересный вопрос. Пока твой самый интересный.
1: Ну, пока
0: самый интересный
1: мне
0: ответ.
1: Мне конкуренция.
0: Твой самый интересный ответ. Вы получите подарок от нашего спонсора магазин «Поиск». О, смотри, давай вот уже пока. Хотели уйти, а вот не дают нам. Добрый день.
1: А страница какая, Наталья?
0: Очень интересно. Вот, Наталья, а на этой неделе закончится мой ремонт в кухне.
1: Мы надеемся, ваша бригада слышит.
0: Мы надеемся, чтобы кухня есть. Ну, что немаловажно. Может быть, кухни нет. Ну, имеется в виду не в буквальном смысле, как комнаты, как помещение, а вот самой кухни. Поэтому она переживает. Давайте страничку. Закончится ли ремонт вообще вот у Натальи?
1: На этой неделе.
0: На кухне. Будет она ходить и радоваться жизни?
1: Страница 8.
0: А вы что хотите? Лирику, философию или великие цитаты Стэтхэма? Вот, что вы хотите? Если вдруг Стэтхэм, то там не обязательно сверху, снизу. У него тут все посередине, в общем, все нормально. В общем, страница 8. Сейчас вот она решит. Вот решает у нас Наталья. Работаем в прямом эфире.
1: Фантастику.
0: Значит, это Стэтхэм. Про фантастику это к нему. Так, страница номер 8.
1: Мне кажется, чтобы вы не написали, он бы взял.
0: Да, закончится ли ремонт у Натальи на кухоньке? На кухоньке.
1: Восьмая.
0: Что ж такое, а? Джейсон, а? Молодец.
1: Хорош?
0: Суп из одной рыбы называется уха, а суп из пяти рыб называется ухаха.
1: Ухаха. Закончится,
0: я очень,
1: да?
0: Я очень боялся, потому что у меня в рифму называется не ухаха, а по-другому, там тоже х есть. Я переживал, что сейчас я дочитаю, а там вот это вот плохое слово, а тут нет, ухаха. В общем, закончится. Все закончится, и суп будет, и рыба будет, в общем, все будет отлично.
1: Будет банкет.
0: О, будет ли сегодня движуха?
1: На работе.
0: А вы не работаете в ночном клубе? Движуха, говорит, движуха будет. Страница 9. Вот, недалеко. Недолго музыка играла, недолго я здесь...
1: Другую хочешь?
0: Не, ну а что, он сказал 9. Некоторые слова у Джейсона вылетают прям в прямом, ну как это?
1: Не думает он?
0: Да, он не думает, говорит всякую вот. Не мой, ерунды не скажет. Ну, ерунду.
1: Какая кажется, движуха-то во вторник, ну, да, Влад? Вот, вся движуха в субботу.
0: Вся движуха. Ну, если вдруг подойдете...
1: А, подожди, может быть, это какой-то аврал сумасшедший?
0: Нет, это просто он подойдет к своему коллеге, так, да, и скажет, ну что, будет сегодня движуха? А он ему махнет, ну типа...

0: А тот типа подумает, что ты мне машешь? А он, ну, ерунды же не скажет. Он типа показывает, да, ну, головой вперед. Да, да, да, все будет хорошо. Но там ерунда, первая буква Х. Поэтому как бы вы уже додумайте, как, что так. Тут решил Джейсон нам тут ответить. Еще делаем?
1: Смотри.
0: Добрый день, Алена пишет. Чем заняться в четверг, почему-то именно в четверг, пока жду очередь в посольстве Российской Федерации. Чем заняться?
1: Да. Посмотри. Ну, слушать радио, вопросы задавать нам. Вы же до 11 будете там?
0: Я не знаю. Ну, а вы хотите философию, любовь или Джейсона Стэтхэма? Вот, потому что вопрос-то серьезный все-таки. В посольство отправляем людей. Три. Что три? Три. И будет дырка. Что такое? Три.
1: Третий вариант.
0: Третий. Джейсон? Это Стэтхэм. Все, понял. Алён, мы просто как бы, страница 15. Страница 15. Что будет Алена делать, пока будет ждать очередь на получение чего-то. Ха, так 15, вы же помните. Лучше выпить литр пенного, чем не выпить литр пенного.
1: Че? Кофе.
0: Да.
1: Кофе-пауза, конечно. Там рядом есть кофейня.
0: Как бы Марьяна, она по существу, я же поэтому и спросил. Она с девчонками идет там отдыхать. А вы как бы все-таки, если сделаете то, что советует этот Джейсон, то я думаю, что может не пропустить. Консул скажет. Консул скажет, а что-то мне кажется...
1: Приходите завтра.
0: На расстоянии этого вытянутой руки. Да что, смотри, посыпались вопросы. Ну, а еще один и все.
1: Как хватит. Лучше провести выходные? Заранее спасибо. Олег, здравствуй.
0: Вот так вот, я сейчас показываю. Так. До свидания. 57-я. 57-я. Раз не уточнил, значит, мы Джейсона берем. 57-я.
1: А, ничего себе.
0: Ничего
1: я теперь поняла, как это выглядит. Он до этого не показывал.
0: Нет, это не то. Извините, Олег, не ваше. Вопрос такой, значит, еще раз. Где у него тут? Как лучше провести выходные? Когда ты почувствуешь себя...
1: Подожди, слово неприлично?
0: Простачком. Когда ты почувствуешь себя простачком, то вспомни, что кто-то сейчас встречается с твоей бывшей.
1: Дела амурные. Нет?
0: Олег.
1: А дай посмотрю, что там написано. Что за книга? Кто на подсунул?
0: Не подсунул, он же как бы, он же прямой человек. Он же вообще, по сути, прямой человек.
1: Ну, лузер, можно считать.
0: Да. Но это не Олег. Не Олег. Олег у нас очень часто выиграет призы.
1: Да.
0: Олег, все будет хорошо. Ну, все будет хорошо. Главное...
1: Бывшая напишет.
0: Да, она вам надо. Она на той, она на то и бывшая.
1: Ну да.
0: Вот, смотри.
1: Все, это перевернутая страница, Олег, я перевернула.
0: Все, я календарь, не зря столько лет это вот. В общем, все будет у вас хорошо.
1: Еще вопросы ждем.
0: Главное, не пейте много пенного и не звоните бывшему.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Спроси у книги».
1: Гадаем по книге дня.
2: Спросил? Интересно спросил. Получил приз от нашего спонсора книжного магазина «Поиск», который находится в городе Бендеры по улице Ленина, 50/3, угол улицы Калинина, номер телефона в Тирасполе, в Бендерах, 373-777-68-741. В общем, там есть все. От, значит, вот этого до вот этого. Ну, вы же понимаете. То есть классика жанра.
3: Это книжный магазин,
2: присутствует,
3: да.
2: Есть и фантастика, есть и философия.
3: Слушай, ну у нас тут тоже с тобой книжный магазин.
2: Я очень надеюсь, что в скором времени книжный магазин «Поиск» поймет, что делаем мы нашу работу очень хорошо и предоставит нам какие-то несколько экземпляров каких-нибудь интересных книг, по которым мы сможем гадать. Вы же нас слышите? Мы вас тоже. В общем, за интересный вопрос, что можно получить? Скидку до 50% на книги о здоровье, здоровом образе жизни и самопознании.
3: И йоге. А еще репродукции картин великих художников и многие другие товары. Меня заинтересовало. Другие товары.
2: Хорошо. Так, ребятки, давайте ваши вопросики. Ваши вопросики мы готовы услышать.
3: Так, Денис пишет.
2: Денис.
3: А вернет ли Кирилл ему долг?
2: Ну, вы же знаете.
3: Страница 35.
2: Кто, Кирилл или Денис?
3: Кирилл.
2: Денис.
3: Так, Денис спрашивает, вернет ли Кирилл
2: деньги. Говорили классики...
3: Кирилл, если вы нас слышите, верните.
2: Не верните. Долги идут только трусы. Какая страница?
3: 35-я. С Текхом, да, заходят на поле. Что там?
2: С Текхом ответил так, я спать.
3: Не вернется? Совесть уснула? Это совесть?
2: Да. Понимаешь? Ну, если спать, так спать. Ну,
3: понятно, совесть уснула. У Кирилла уснула совесть.
2: Кириллушка, ну, реши вопросик, потому что нам нужен интересный вопросик. Ответы, кстати, шедевральные.
3: Я не знаю, Стэнфилла. Кто принес эту книгу в студию? Почему?
2: Джейсон, может, сам
3: поднес?
2: Почему
3: вас не устраивала Бертрис Смол?
2: Она меня устраивает полностью. И устраивает героя.
3: А давай посмотрим Бертрис, 35-я страница, что скажет она.
2: Она говорит на целую страницу, потому что Денис-то не уточнил, какая строчка.
3: Вздохнув, Аманда вышла из комнаты.
2: Ну, естественно, Денис такой, я спать.
3: Все понятно.
2: Вот почему она и вышла из комнаты.
3: Ну,
2: ты понимаешь? Он говорит ей...
3: Мы гадаем на двух книгах, это лучше, чем одна.
2: Он говорит ей спать, а она такая, Аманда, пойду-ка я тоже.
3: Долг не вернет.
2: Давайте еще, потому что на данный момент есть у нас интересный вопрос, кстати, от Кирилла. Ой, от Дениса с Кириллом. Ну, нет, ну как интересный. Он как бы интригующий.
3: Давай.
2: Еще был как бы вопрос неплохой про кухню. Ну, как неплохой? Ответ был тоже интересный про рыбу, суп. Уха-ха-ха-ха. Есть, когда много ухи.
3: Наталья
2: его задала. Интересно ли вам? Вот давай спросим нашего оператора. Что ему? Что он хочет?
3: Миш, есть вопрос? Да.
2: Конечно, есть. Только что? Не денежный. Не говори, мы тебя слушаем. Когда окно? Так это Петру Первому звоните. Он обычно там окна все эти рубил, открывал.
3: Страница?
2: Говори. 25-я страница. Он переживает просто.
3: Он всемогущий оператор. Может выключить нам микрофон?
2: Может. Все может.
3: Поэтому давай нормально говори. Ты хочешь, чтобы окна привезли?
2: Ну как без окон? Чудак, ночью было +7. Конечно, тяжело спать укутанным в плащ-палатке. Привезут ли окно нашему оператору Михаилу? 25-я страница. А что такое эчпочмак? Это какое-то блюдо?
3: Это блюдо, да.
2: Хочу эчпочмак. Тут написано. Но я надеюсь, что это связано с тем, что как бы. Ну, это хорошее блюдо.
3: Хорошее
2: не пошлое
3: блюдо.
2: Какое-то.
3: Я пытаюсь понять, а какая была страница? Я сейчас
2: 25-я.
3: По вот этой книжке еще, да, понять.
2: Нет, это, смотри,
3: она помогает расшифровывать.
2: А где не

0: На кухне случайно там окно? Нет, в спальне где-то, да, в спальне. Но когда у тебя есть окно в хате...
1: Слушай, ну тут смотри, никого... И замуж нет. Я не собираюсь, так. Ответила Миранда, начиная опасаться дальнейшего разговора.
0: Ну, давай, она пускай свои проблемы сама решает. Тут окно посущественнее. Ты понимаешь, когда окна есть, тогда
1: блюдо есть.
0: Да, и блюдо есть. Потому что как бы так ты сидишь,
1: значит, окно
0: и надувается, там чай какая-то залетела, забрала, улетела, понимаешь?
1: Да. Окно будет, а окно Михаил будет. Окно привезет.
0: А, может быть, еще что-нибудь будет. Ну, мол, типа, он интересуется, будет ли окно или нет, а тут...
1: А может быть...
0: жена такая, а хочу, а эчпочмак? Кстати, что это такое вообще? Объясните мне, пожалуйста.
1: Татарское блюдо, нет?
0: Я не знаю. Эчпочмак.
1: Классический рецепт. Эчпочмак с горячим чаем. Татарское, башкирское национальное блюдо.
0: Это вот, как треугольники наши с мясом, да?
1: Слушай, ну а где Джейсон и где эчпочмак? Откуда он про него узнал?
0: Как откуда? Он же Джейсон. Смотрите, учитывая, как выглядит колоритно вся эта история, я думаю, что жена... Ну, жена, она же просто, когда окно установит, она и скажет, типа, да. А на кухне был ремонт? Не был. Вот он, нашли. Когда окно привезут, жена и скажет, давай перебираемся на кухню, ну, будем там тоже ремонтировать что-нибудь.
1: Будет тебе и эчпочмак.
0: Треугольный форм. Татарский, башкирский национальный пирожок. А? Представляешь?
1: А смотри, куда зачем заходит. В чем разница самса и эчпочмака? Сворачиваемся.
0: Не, ну, самса — это вкусная история. Ты представляешь, вот... Если, ну, вдруг пара, ну мужчина и женщина, естественно, других не воспринимаем, они, к примеру, эти, как их, ну, любят друг друга, как их называют, ну, муж-жена, во.
1: Забыл.
0: Они два повара. Два повара. Так, вот, представляешь, вот это вот.
1: Смотри,
0: и поругались. Подожди. И они поругались. Она ему такая, ну, ты... Татарский мой национальный пирожочек треугольной формы. Ну, иди сюда. И он такой, ах ты ж, ну, это же прикольно.
1: Вот игрище, такие. Да? Кулинарное игрище.
0: Да, что-то я как-то этого... Ну, давай, что люди смеются.
1: Так, Ольга. Закончили я... Да что ж такое? Строительный вопрос. Ремонт на улице до конца месяца.
0: А вы, если уточняете строчку, вы не хотите Стэтхэма, да? Вы хотите Беррет Рисмолл? Уточните, пожалуйста. У нас три книги.
1: Но... Розовенькая, черная и бежевая.
0: Этот сегодня не идет, этот японец, Накамура этот, не идет. Ну, давайте так, две книги у нас. Давайте. У нас есть любовная история, ну, то есть что-то по любви. Есть такие резкие высказывания от Джейсона Стэтхэма, вы понимаете? Давайте, что вы выберете? Ольга. Пока Ольга, вот Алена уточнила.
1: Любая
0: книга. Похудею ли я на 10 килограммов за год? А почему именно 10?
1: Ну, по килограммчику в месяц.
0: Так это 12.
1: Ну, 2 месяца не будет
0: худеть.
1: Книга, 2 месяца это, будет настраиваться, а потом...
0: Вот, хорошо. Любая именно книга. 10, да, хотите? Ну, хорошо. А, это... понятно. Так, какая страница? 36. Похудеет ли на десяточку у нас... Смотрите, Алена. Спрятать чувства легко, а вот спрятать...
1: Опять что-то нехорошее?
0: Вот, в общем, спрятать чувство легко, а вот спрятать что-то нежеланное сложнее. Ну, в общем, наверное, да.
1: Будет сложно.
0: Не, будет сложно, но это решаемо.
1: Но решаемо.
0: И все зависит только от вас.
1: Да.
0: Вот что немаловажно. Потому что вам многие будут говорить, типа, зачем тебе это? Ну, посмотри, вот какой эчпочмак у меня есть. Вот, смотри, 17 штук. Давай покушаем их, они вкуснейшие.
1: А вы проходите
0: да,
1: мимо.
0: Да, и вот это спрятать чувство, мол, типа, большого, хорошего человека должно быть много, вот это спрятать чувство, его очень легко. А вот спрятать нежеланные вещи, да, их проблематичнее. Поэтому идите вот к этим нежеланным вещам и исправляйте их. И все будет
1: хорошо. Действуйте, мы вас верим.
0: Да, мы обязательно в вас верю. А Ольга не уточнила, но мы ей все равно скажем, что ремонт — это дело серьезное. Страница
1: Джейсон,
0: 50.
1: Да? Наш прораб.
0: Да, пророк.
1: Прораб-пророк.
0: Да.
1: Про все, что угодно.
0: Ольга, ответ такой. Закончите ли вы ремонт до конца года на улице?
1: Месяц.
0: Ты живешь, как карта ляжет. И я живу, как мама скажет.
1: Ага, смотрите, Ольга, все в ваших руках. Mm-hmm. Кто у вас там работничек? Mm-hmm.
0: Кто идите главный? К ним. Кто, ну, да. Кто деньги это вот, чик-чик-чик дает? Вот слушайте его, потому что он обычно вроде выдает. Ну или она.
1: Да я вообще не к этому хотела.
0: А к чему ты?
1: Я хотела, чтобы она с этим прорабом поговорила, настроила его, вдохновила.
0: А если муж? А, тоже.
1: Да. Женщина должна вдохновлять.
0: Я приготовлю сегодня 4 порции эчпочмака. Эчпочмака. Да, ты мой башкирский друг. В общем, все очень хорошо.
1: Закончите.
0: Вы выберем какой вопрос?
1: Ах, теперь нужно еще
0: выбирать. Мне про долги. Долги я даю только трусы. Вот мне понравился про долги.
1: А про похудеть? 10.
0: А жопа похудеть, это что? Ну, интересно? Ну, интересно будет потом. Ну, это же как-то, ну...
1: Ну, чтобы человек не заедал, а читал.
0: Ну, давайте, хорошо.
1: Убедила.
0: 10 кг. Ну, и
1: человек еще 2.

0: вопросы задавал. Все,
1: Алена, вам достается подарок от нашего спонсора. Спонсор у нас книжный магазин «Поиск». Да, он находится в Бендерах, улица Ленина, 50/3, угол улицы Калинина, номер телефона 777. Это три семерки получается. 68-741.
0: Под звук перелистывания книги ты все
1: договорил. Да, дай бог здоровья.

0: Интер ФМ. Да, танцы под дождем, и мы с тобой два. Новости на Интер ФМ.
1: 10 часов в Тирасполе. Здравствуйте. В эти минуты в Дубосарах на мемориале жертвам фашизма начинается траурная церемония. 85 лет массовым расстрелом мирных людей, которые устроили фашистские каратели. В первые месяцы Великой Отечественной они сгоняли в Дубосары и округу тысячи людей из Молдавии и юга Украины. В основном это были семьи евреев, детей, женщин, стариков. Немецко-румынские оккупанты расстреливали неделю. На месте захоронения стоит мемориал. По разным оценкам, там покоятся останки порядка 18,5 тысяч мирных жителей. Продолжаем. В Бендерах 3-летний мальчик едва не отравился белизной. Мама открыла бутылку, отвернулась, а потом увидела, как ребенок выплевывает жидкость. Врачи Бендерского центра матери и ребенка диагностировали острое бытовое отравление. Сейчас малыш с мамой в больнице, чувствует себя хорошо, за его состоянием наблюдают медики. 70% рапса уже посеяли в Приднестровье. Сейчас занимаются озимой пшеницей. А в одной из самых больших агрофирм Слободейского района готовятся сеять ячмень. Аграрии, по их словам, подстраиваются под осадки. Влага в земле сейчас есть. Октябрь в нашем регионе, как правило, месяц сухой. Если дожди не пройдут, аграрии будут надеяться на снежную зиму. Между тем, в Минсельхозе уже подвели итоги урожая этого года. В Приднестровье собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых первой группы – это почти 500 тысяч тонн зерна. Литературный диктант будут писать приднестровцы. Проверка знаний – это 20 вопросов по классической и современной русской литературе. Участвовать может каждый. Диктант будут писать 25 сентября в ПГУ в библиотеке корпуса Г. Начало в 13:15. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. О погоде к этому часу в Тирасполе +13. Это все новости. Оставайтесь с нами.

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или

0: Романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
1: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.

0: нужна реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: хочу передать привет брату.
3: Поводов сотни. Программа одна.

0: настроение.
1: Хорошее начало.
2: Я всегда говорил о том, что дарим настроение не только мы, ваши любимые радиодиджеи, но также и люди, которые окружают нас вместе с вами. Вот прямо сейчас мы решили обратиться к экспертам. Но они же скрашивают нашу жизнь какими-то интересными своими новостями, какими-то интересными исследованиями. Так вот, эксперты, друзья, выбрали 8 самых увлекательных фильмов по книгам. Сейчас можно даже взять ручку, блокнотик, ну или смартфон и записать в заметочках. Почему? Потому что интересные фильмы для того, чтобы потом не искать и не лопатить интернет, какой бы фильмец посмотреть сегодня со своей второй половинкой или просто чтобы полежать и расслабиться в выходной. Так вот, эксперты выбрали 8 самых увлекательных фильмов по книгам. Давайте разберемся, что и как, и где, кто здесь находится. Первое место занял «Парк юрского периода». Причем тот Стивена Спилберга, который самый первый. Если есть возможность, а у нас есть у всех возможность, потому что на просторе интернета можно спокойненько их найти и окунуться в прошлое. На втором месте «Принцесса-невеста» Роба Райнера. Кстати, каюсь, не помню, что за фильм. Надеюсь, очень интересный, раз он на втором месте. Значит, что-то классное. Третье место. Этот фильм все прекрасно знают, особенно девчонки. «Завтрак у Тиффани» по повести Трумана Капоте. Обязательно, обязательно посмотрите. Очень хороший и увлекательный фильм. Это тройка лидеров у нас. Что у нас на четвертом? «Волшебник страны Оз». Ого, 39-го года. «Код да Винчи». Вот это хорошо. Вот это мне нравится. «Дьявол носит Прада». Есть уже вторая часть. Это 2006-го первая часть была. «Матильда» и «Скрытые фигуры». В общем, запишите, пожалуйста, посмотрите. «Парк юрского периода», «Принцесса-невеста», «Завтрак у Тиффани», «Волшебник страны Оз», «Код да Винчи», «Дьявол носит Прада», «Матильда» и «Скрытые фигуры».

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
7: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
6: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
9: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 11 часов в Приднестровской столице, в эфире новости. Упростить уплату земельного налога и аренды предлагает правительство, а именно платить один раз в год вместо двух равными частями. Так сейчас делают физлицы, индивидуальные предприниматели, соты, гаражные и другие кооперативы. Ставки, порядок расчета и остальные правила, которые определяют сумму налога и аренды, не меняются, только срок. До 30 сентября и количество платежей один более удобен. И для налоговой тоже. Количество операций уменьшится. К 30 сентября граждане оплачивают сбор на благоустройство, поэтому сроки имущественных платежей станут более единообразными, отметили в правительстве. Что касается фермерских хозяйств, то для них предлагается все сохранить. То есть налог на землю или аренду платить раз в год до 20 декабря. Предложение направят в Верховный Совет. Если депутаты одобрят, то новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года. 70% рапса уже посеяно в Приднестровье, аграрии сейчас занимаются озимой пшеницей. В одной из самых больших агрофирм Слободейского района готовится сеять ячмень. Сельхозпроизводители, по собственным словам, подстраиваются под осадки. Влага в земле сейчас есть, октябрь в нашем регионе, как правило, сухой. Если дожди не пройдут, аграрии будут надеяться на снежную зиму. Между тем, в Минсельхозе уже подвели итоги урожая этого года. В Приднестровье собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых первой группы. Это почти 500 тысяч тонн зерна. 20 пьяных водителей остановили инспекторы за неделю, чаще всего на дорогах Слободзеи и Рыбницы. Половину нарушителей ждет лишение прав до 2 лет. Трое катались под градусом и без документов, а каждый четвертый из общего числа был на электросамокате. Всех ждут штрафы. Суммы разные, но больше всех заплатят те, кто отказался от медосвидетельствования – 6300 рублей. Кроме того, они станут пешеходами на срок до 2 лет. Тирасполе с середины октября, с 15 числа, ограничат проезд по улице Правды, сообщает ГАИ. На участке между Федько и Карла Липнихта дорожники обновят асфальт. Водителям нужно заранее планировать объезд и учитывать ограничения. О погоде к этому часу в Тирасполе 14 тепла. Это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно.

0: удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
2: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
4: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: 11 часов и 18 минут показывают наши студийные часы. Друзья, класс. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Всем добрый день. На календаре смотрите, уже 22 сентября, когда мы его переворачивали, этот календарь.
1: Да вот
0: когда
1: вчера
0: это
1: буквально.
0: Было? Буквально вчера. И вот тебе, пожалуйста, прошло уже несколько недель, и сентябрь тоже скоро закончится.
1: Но зато здесь продолжаемся мы, Ольга Пшеничная, Александр Волков. Работают в студии для вас. Следующие 4 часа проведем в вашей прекрасной компании. И, конечно же, призываем к общению в нашем вайбере, его номер остается прежним, плюс 373-533-6107 и 7. А еще не забываем о том, что у нас есть инстаграмчик, найти нас там легко и просто, inter.fm. И, кстати, открою небольшой секретик, буквально послезавтра наша радиостанция будет праздновать свой 24-й день рождения. Конечно, что-нибудь интересное придумаем, ну а пока рекомендую попридумывать слова поздравлений.
0: А я тебе рассказывал о том, как я обнаружил вот такое вот литературное открытие сделал в нашем инстаграме. Что Лев Николаевич Толстой — это кот.
1: Нет, я не
0: знаю. Я посмотрел на цитаты Льва Николаевича, которые у нас есть. Вот, например, «Все работают, кроме меня, я сплю».
1: Прекрасно.
0: Это мог бы сказать мой кот.
1: Да, и мой тоже в целом.
0: Есть еще одна. Просыпался в 6 часов, всех разбудил, но от лени не стал, проспал до 9 утра.
1: Да, ты посмотри.
0: Тоже.
1: Кот, который...
0: И имя не зря дали кошачье ему.
1: И Лев, он, конечно, еще и Толстой. А все котики, как известно, толстенькие, хорошенькие, до невозможности. Ну, друзья, в общем, будьте как Лев Толстой, собственно, и человек непростой, и смотрите, как устроился.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров.

0: вас по адресу улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. «Голдфит» – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
4: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
5: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Друзья, вы слушаете радио Интер ФМ, и правильно делаете. Здесь мы собираем коллекцию самой любимой музыки. И, кстати, слово о коллекциях. Kinder Surpris вернул ту самую легендарную коллекцию пингвинов из 90-х, если вы помните. Я помню, помню. И в эти моменты чувствую себя ягодой Поминика из известного мультика South Park.
1: Пингвины, бегемотики, что там еще было, разные сборные, разборные игрушки. Но да. Я вот отношусь к тем людям, у которых не было почему-то вот киндера, не было вот это вот стремление. Ну, может быть, не было просто возможности постоянно их закупать в большом количестве когда-то в детстве, а поэтому страсть к бегемотикам, она прошла вот мимо меня в данном случае.
0: Ну, мне кажется, что все-таки ты не попал...
1: И сильного ностальгического чувства сейчас не вызывают пингвины, которые, вот, допустим, легендарное возвращение киндера.
0: Ну, мне кажется, Сашечка, что ты попал просто не в тот период времени, не в том возрасте, мне кажется. Ну, и не те возможности были в том числе. Я помню, киндер-сюрпризы стоили они 3 миллиона в ларьке по соседству. Вот. И, конечно, очень нравились мне как раз тут легендарные игрушки, сборные и разборные. Мы собирали всей семьей льва, который... Нет, быка, который бодает мужчину. Мужчина отлетает. Там на резиночке был такой механизм. Потом лев там тоже что-то бросался на кого-то. Ну и, конечно, перевертыш. Вот это то, что паровозики одновременно индеец. Вообще потрясающе. Ну, возвращают киндер-легендарочки, потому что очень много жалоб на то, что сейчас у них... мягко скажем, отвратительные игрушки. Я их видела в интернете, и знаете, да.
1: Нет, сейчас просто есть киндеры для взрослых, в том числе, допустим, те же самые очень странные
0: куриные
1: дела.
0: Куриные яйца, вот эти.
1: Очень странные дела. Гарри Поттер, что-нибудь там. По Властелину колец я не видел, по Звездным войнам точно должны быть киндеры.
0: Да, точно есть.
1: То есть это вот покупают тебе, пожалуйста, и дети, которым 12 лет, и дети, которым 40 лет.
0: Это взрослые покупают своим детям и делают вид, что это для детей. Вот как это.
1: Да, дайте мне вот этих вот 12 штук, это для ребенка.
0: Моего внутреннего ребенка, которого я решил сегодня потешить. Друзья, собирали ли вы коллекции киндер-сюрпризов? Может, какие-то другие коллекции? Хвастайтесь, отмечайте нас в Инстаграм, если выложите фото либо историю. Ну, или присылайте фотографии в наш Вайбер, везде будем рады.
2: Ты целый океан, но другие вода. Никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам. Я тебя никому никогда.

сегодня бы настал. Ты целый океан, а другие вода. Никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам. Я тебя никому никогда.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполь, полдень, здравствуйте. В Дубасарах почтили память жертв массовых расстрелов в 41-м. Более 18,5 тысяч человек фашисты расстреляли за несколько дней. Дети, женщины, старики, в основном это были евреи, согнанные в Дубасары с разных районов Молдавии и юга Украины. Мемориал жертвам фашизма стоит на месте массовых расстрелов и братских могил. Сегодня там прошел митинг-реквием. Мы видим, как часто оправдывают нацистских преступников. Этому надо противостоять, сказал на траурной церемонии вице-премьер Виталий Нягу. Он подчеркнул, надо передавать память о тех страшных событиях, чтобы это больше никогда не повторилось на нашей земле. Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов. 55 миллионов рублей в следующие 5 лет направить на мелиорацию предлагает правительство. Кабмин рассмотрел и утвердил проект госпрограммы, которая продолжит развивать мелиоративную систему. Под поливом в Приднестровье сейчас почти 38 тысяч гектаров. Площадь увеличилась более чем в 2 раза. Вырос объем подачи воды на поля и количество насосных станций. Их сейчас 67. Средства новой госпрограммы пойдут на ремонт и модернизацию насосных трубопроводов, обновление спецтехники и покупку поливных систем. Все это позволит увеличить площадь с орошением. Когда климат меняется и засухи длятся дольше, это нужно. Эффект от развития мелиорации выходит далеко за рамки сельского хозяйства, отметил премьер Александр Розенберг. Увеличение объемов производства позволяет наращивать экспорт, а для государства это дополнительные поступления в казну и укрепление экономики. Проект госпрограммы в ближайшее время направят на рассмотрение Верховный Совет. Днестр продолжает мелеть, и даже осадки в Карпатах ситуацию не спасут, считает молдавский эколог Илья Трамбицкий. Уровень водохранилища в Украине снижается, уже 111 метров, а приток остается критически низким, всего около 24-25 кубов в секунду. Сбрасывает украинская станция около 60 кубов, и это очень мало для поддержания Днестра. По словам Трамбицкого, в ближайшие дни в Карпатах ожидаются серьезные осадки, но они не изменят ситуацию с мелеющей рекой, считает эколог. Байеры, выкупающие товары с AliExpress, Temu и других маркетплейсов, торопят клиентов делать заказы. С 1 октября власти Молдовы намеревались обложить все онлайн-покупки НДС в 20% плюс 12 леев за каждую посылку. Правда, сейчас появляются сообщения об изменении сроков. Их придется сдвинуть, чтобы якобы подготовить почтовых операторов. Сейчас посылки стоимостью до 150 евро освобождены от налога. И это, по мнению молдавских депутатов, ставит в неравные условия местную торговлю. Как пишут Кишинев, СМИ, НДС посылок могут принести в бюджет Молдовы больше 2 миллиардов леев в год. И о погоде к этому часу. В Тирасполе +16. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
4: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.

0: Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: SkillsLab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Трибуна на Интер ФМ.
1: Вы слушаете радио Интер ФМ. В нашей студии наш коллега, журналист телеканала ТСВ Максим Кирьязов. Поговорим о спорте. Макс, привет.
2: Привет, Саша. Ну что?

0: большой футбол, он не прекращается ни на неделю. Сейчас сыграны последние матчи перед большой паузой в чемпионате Молдавии, но отдыхать ни футболисты, ни болельщики не будут. FIFA и UEFA продолжают экспериментировать с футбольными графиками и создавать просто какие-то супер насыщенные календари. Сейчас национальным сборным европейским, которые выступают в турнире Лига Наций, предстоит за 11, за 12 дней провести сразу 4 матча. То есть ты представляешь, какая нагрузка идет на футболистов. Кто-то играет в Еврокубках, кто-то и в Еврокубках, и в чемпионате, кто-то только в чемпионате, и вдобавок еще и матчи национальных сборных. Посмотри на календарь, который есть у национальной команды, команды Молдавии. 25 сентября, уже совсем скоро, она полетит в Братиславу и сыграет там со сборной Словакии. Затем сразу же возвращается домой. В Кишиневе принимает очень неуступчивую сборную Фарерских островов 29 сентября. И дальше никакого времени на отдых. Уже через 2 дня вылет в Казахстан. А еще через 3 дня предстоит в Кишиневе сыграть с той же сборной Словакии. То есть ты представляешь, в каком состоянии игроки могут быть вот после вот этой вот
1: череды какие-то матча. Да, налетные часы такие не очень приятные. Это надо, наверное, в самолете уже и тренажерный зал тебе оборудовать и спа-салон делать для того, чтобы можно было расслабиться во время хотя бы перелета.
0: Да, и бонусы за мили получать, как бывает во многих авиакомпаниях. Для чего делается такой график? В УЕФА сказали, что не очень им нравится, когда есть несколько больших пауз на протяжении осенней части футбольного сезона, и поэтому они решили все эти вот паузы оптимизировать и сделать одну. Поэтому вот такие вот графики. Ну, что поделать, ротация состава, тренеры этим займутся. О сборных мы еще немного поговорим в конце выпуска. А пока переходим к чемпионату Молдавии. Тираспольский Шериф в воскресенье одержал свою самую пока что крупную победу в этом сезоне со счетом 7-0, обыграв футбольный клуб Бельцы. Многие были на стадионе, больше 1500 зрителей собралось на главной арене. Кто-то ходил на российские выборы и потом сразу же с избирательных участков ехал к нам на матчдей и на футбол. Кто-то смотрел прямую трансляцию на ТСВ. В общем, интерес к матчу был довольно большой, в том числе и потому, что он давал возможность Шерифу в случае победы наконец-то вернуть себе первую строчку в таблице чемпионата Молдавии.
1: Мне понравилось, как на послематчевой пресс-конференции Миодрак Джудович говорит: ну, могли бы забить и больше. Ну, 7-0, куда еще больше? Ну, могли бы. Да, к сожалению, не все реализовали.
0: Соперник позволял. Мы привыкли к тому, что футбольный клуб Бельцы очень серьезный коллектив. 3 года назад у них была самая настоящая заруба с Шерифом в финале Кубка Молдавии. Тогда матч, финал проходил в Хинчештах, и наша команда только в серии пенальти одержала победу. Прошлой осенью многие помнят, как Бельцы обыграли Шериф на малой арене, забив победный мяч красивым ударом со штрафного. И в Бельцах на выезде всегда сложные игры, но в этом сезоне у футбольного клуба Бельцы серьезные финансовые проблемы. Ушел почти весь состав, ушел главный тренер Вячеслав Руснак, и сейчас выходят играть либо молодые необстрелянные игроки, либо уже глубокие ветераны. Например, в матче с Шерифом на 72-й минуте при счете уже 0-5, кажется, на поле вышел 42-летний аргентинский легионер Рубен Гомес. Он когда-то выступал за Бельцы, у него достаточно солидный послужной список, и он уже завершил карьеру и работал в структуре клуба Бельцы. И вот тут дефицит игроков возник, и пришлось Гомесу тряхнуть стариной и самому выйти на
1: ты
0: поле.
1: Ты просто так говоришь, 42-летний, я понимаю, что я чуть старше его. Но на поле я, понятно, не выйду.
0: Да, ну для футбола это солидный возраст, конечно. Роналду уникум в 41, но вот Гомес настолько опытный, что он начинал играть в футбол раньше, чем, например, Лео Месси. Он старше, собственно, Месси. Да, 7-0 одержал победу футбольный клуб Шериф. Бельчане последние 5 матчей проигрывали с крупным счетом, поэтому, наверное, особых иллюзий перед матчем в Тирасполе не питали. Тут-то уж немного бы пропустить. Вот такая, видимо, ставилась задача.
1: Я думаю, что
0: да,
1: на 7-0 даже они не рассчитывали.
0: Да, перед бельчанами. Ну, Шериф перевыполнил свой голевой план очень быстро. Хайдер Асприли на 15-й минуте открыл счет. Затем нечасто забивающий опорный полузащитник Дарасо Класс в течение 1,5 минут сделал дубль и еще в первом тайме снял все вопросы.

0: вопросы по поводу исхода этой встречи, а во втором тайме принялся забивать Владимир Фратя, полузащитник. Он в итоге оформил хет-трик и еще один мяч на свой счет записал Конан Луку. И как раз по поводу первого мяча Фрати возникли большие вопросы. Многие видели либо записи эпизода, либо смотрели матч на стадионе. Фратя издали ударил по воротам, мяч попал в штангу, затем в спину бельского голкипера Назарчука, отскочил то ли за линию ворот, то ли на линию ворот, и оттуда уже Михаил Коротков занес мяч в сетку, и сперва несколько источников онлайн, в том числе и диктор на стадионе, сообщили о том, что мяч забил Михаил Коротков. И вот затем принялись пересматривать повтор, пересек ли мяч линию ворот или нет, но вот на повторе с телевизионной трансляцией канала ТСВ с боковой камеры видно, что мяч именно после удара Фрати пересек линию ворот, то есть мяч нужно записывать либо на него, либо на Назарчука, как на голкипера, потому что, да, это автогол, и по правилам УЕФА часто, если мяч не летит в створ ворот, а штанга к створу ворот не относится, и затем попадает в обороняющегося игрока, то это автогол. Ну вот в протоколе на сайте Федерации футбола Молдавии автором забитого мяча числится как раз-таки Владимир Фрать, а это значит, что полузащитник Шерифа в этой игре оформил хет-трик, свой первый хет-трик в Тирасполе, с чем мы его все и поздравляем.
1: Так, ну я так понимаю, сейчас на небольшую паузу все уходят, потому что начинаются игры национальных сборных, как-то говорил, и при этом, ну, это не только сборная Молдовы, это и остальные игроки Шерифа.
0: Да, много игроков уходят. Шерифа уходят на паузу. 3 недели не будет матчей чемпионата Молдавии, и в Тирасполе почти месяц не будет футбола. Следующая игра на главной арене пройдет аж 18 октября. Здорово, что Шериф успел выйти на первое место благодаря неожиданному результату кишиневского дерби. Дача Буйканы в гостях на стадионе «Зимбру» со счетом 1-0 обыграла «Зимбру», и в итоге «Шериф» сместил «Зубров» с первой строчки турнирной таблицы Суперлиги. Что касается сборных, действительно большой десант представителей «Шерифа» отправляется в расположение национальных команд. Сразу 3 футболиста, это Эмиль Тымбур, уже упомянутый Владимир Фрати, а также Данила Форов, который не играл с бельцами из-за удаления в Аргееве в позапрошлом туре, они как раз-таки отправятся в сборную Молдавии. Вот кто-то из них сыграет, ну, возможно, 4 матча, кто-то поменьше, но учитывая такой плотный график, я думаю, что шанс выйти на поле получит каждый представитель Шерифа. Другие игроки также едут в другие сборные. В молдавскую молодежку отправляются 2 молодых игрока Шерифа, Дан Анжело Бацан и Владислав Костин. Ну, команда Under-21, игры с Андоррой и Казахстаном. Также за океан летят другие игроки. Хуан Пинедо летит в свою экзотическую Доминиканскую Республику играть матчи зоны Конкакаф. В Панаму, в сборную Панамы, отправляется Жаир Модела. Дарасо Клаз, забивший 2 мяча в ворота бельц, отправится в расположение команды Суринама. Ну и Мамуту Эдраога отправится в команду Буркина-Фасо. У нас немало известных буркинийских футболистов было за последние годы и десятилетия. Все мы помним и Бенджамина Балиму, и Флорана Руа. Они тоже играли за сборную Буркина-Фасо, ну и теперь на новый уровень выходит молодой игрок Уэдраога. Мы ему тоже, конечно же, желаем удачи.
1: Ну, это получается, как будто сейчас у главного тренера Миадрага Джудовича есть время для того, чтобы разработать стратегию, может быть, посмотреть предыдущие матчи Шерифа,
0: да,
1: как-то подготовиться к новому этапу этого осенне-зимнего противостояния.
0: Да, ты прав. Пообщались журналисты с Миадрагом Джудовичем. Для черногорского тренера воскресной игры с бельцами была первая и домашняя. Он рассказал, что с одной стороны здорово, что есть эта пауза, можно как-то осмотреться, понять, как действовать дальше. С другой стороны, Шериф набрал определенный ход, обыграл он и Милсами в гостях, обыграл бельцы, и вроде бы эта пауза не кстати. К тому же большое количество игроков, ну, почти весь состав отправляется в национальные команды, и неизвестно, в каком состоянии, например, из Доминиканской Республики вернется Пинеда, а в каком состоянии из Панамы прилетит Жаир Модела. Но это абсолютно нормально. И Жудович сказал, здорово, что игроков Шерифа вызывают в национальные команды. Это подтверждает уровень самого клуба. Так что в этой студии в пятницу мы уже поподробнее поговорим о турнирах с участием национальных сборных. Ну и немного, конечно же, уделим внимание теме юношеской команды, которая на данный момент готовится к старту в юношеской лиге чемпионов.
1: Максим, спасибо большое. Ждем тебя в эту пятницу.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Приднестровье!

0: масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
3: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: свое радио.
1: У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

Друзья, это Радио Интер ФМ звучит из ваших приемников в этот прекрасный сентябрьский денечек. На улице как раз вот та самая золотая осенняя погода, когда на солнышке тепло, а так немножечко прохладно. Но в любую погоду, конечно же, любимая музыка остается вместе с вами уже буквально через 8 минут. Мы сможем послушать последние новости о событиях в республике и мире, а потом начнется программа по вашим заявкам, в которой участвовать. Призываю всех, всех, кому хочется послушать ту песню, которая сегодня звучит у него в голове. Плюс 373-533-6177. Это номерочек нашего вайбера. Вот туда можно и нужно отправлять свои заявочки. Быть может, вы хотите кого-нибудь поздравить с днем рождения или с какой-нибудь другой знаменательной датой. В общем, мы рады любым сообщениям. Пишите. В следующем части уже будем зачитывать с удовольствием и вслух на всю республику ваши теплые и, возможно, не очень слова. Принимаем любые заявочки.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице Приднестровья час дня, в эфире новости. 35-летие образования районного отдела внутренних дел отметили в Каменке. В 1991 году сотрудники местной милиции перешли под юрисдикцию молодой Приднестровской республики. Чтобы не допустить провокаций со стороны Молдовы, после службы милиционеры дежурили на постах на берегу Днестра. Каждый из вас избрал непростую профессию – обеспечивать правопорядок и безопасность людей. Несколько поколений сотрудников каменской милиции на совесть служат народу и республике, отметил в своем поздравлении глава МВД Андрей Барабаш. Отличившихся удостоили наград. За многолетнюю службу поблагодарили и ветеранов. К другим новостям. Едва не отравился белизной трехлетний малыш Бендерах. Мама открыла бутылку, отвернулась, а потом увидела, как ребенок выплевывает жидкость. Врачи диагностировали острое бытовое отравление. Сейчас ребенок в больнице. За его состоянием наблюдают медики. С африканской чумой свиней в Молдове стало чуть лучше. Минсельхоз сократил список сел, откуда нельзя везти в Приднестровье свинину. Остались только села Заражень Флорежского района и Софиевка Тараклийского. Из всех остальных везти мясо, живых особей и корма для них можно. Ветеринары вводят запрет, напомню, временно, чтобы предотвратить занос в нашу страну смертельно опасной для свиней болезни. Продолжаем выпуск. Конкурс исследований «Хэштег вправе» в третий раз проводят в Приднестровье. Участники от 14 до 35 лет смогут предложить идею будущего закона, направленного на решение какой-то проблемы. На базе лучших проектов потом разрабатывают законодательные инициативы. Несколько идей участников прошлых лет уже изменили законодательство. Например, студенты-юристы теперь вправе работать судебными исполнителями во время учебы. Кроме того, усилили ответственность за буллинг и ввели за кибербуллинг. И о погоде к этому часу. В Тирасполе плюс 17. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
7: Интер-ФМ. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников с

0: стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, программа по заявкам на радио Интер-ФМ. Ваши приветы мы принимаем на Viber, на его номер плюс 373-533-6177. Привет от Андрея из Григориополя. Всем хорошего настроения. От Вики из Тирасполя большой привет всему медфакультету, особенно первому курсу. Поставьте нам песню «Монатика кружит». Никита еще передает привет всем мотоциклистам. Скоро сезон закончится. Ну а пока мы катаем, еще привет от Ольги. Всем хорошего настроения, энергии, позитива и композиции. Группы Survivor, Eye of Tiger. Давайте послушаем и Monatica, и Eye of Tiger тоже.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Друзья, программа по заявкам на радио Интер-ФМ. Еще немного ваших приветов. Всем привет от Ирины в Тирасполь, в Бендеры и в Слободе. Всех люблю, пишет она. И привет от Виталия. Он передает привет своей семье, а также коллегам по офису. Вот такие вот заявки на сегодня, друзья. Есть еще 10 минут у вас. Плюс 373-533-6177. Номер нашего Вайбера для ваших сообщений.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 2 часа дня. Здравствуйте. В Дубосарах почтили память жертв массовых расстрелов в 41-м. Более 18,5 тысяч человек фашисты расстреляли за несколько дней. Дети, женщины, старики, в основном это были евреи, согнанные в Дубосары с разных районов Молдавии и юга Украины. Мемориал жертвам фашизма стоит на месте массовых расстрелов и братских могил. Сегодня там прошел митинг-реквием. «Мы видим, как часто оправдывают нацистских преступников. Этому надо противостоять», — сказал на траурной церемонии вице-премьер Виталий Нягу. Он подчеркнул, надо передавать память о тех страшных событиях, чтобы это больше никогда не повторилось на нашей земле. Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов. К другим темам. Несколько отделений в Лечгородке проверила сегодня глава Минздрава. Все их обновляют за счет фонда капвложений. Кристина Аубова смотрела, как идут ремонты в пищеблоке, отделении кардиологии, компьютерной томографии, инфекционном, симуляционном центре. В инфекционном работы планируют завершить уже в этом году, отметили подрядчики. Скоро откроют и часть симуляционного центра, где расположен админкорпус. В кардиологии нужно обновить еще 2 этажа, а отделение КТ ждет капитальный ремонт. Ход ремонтных работ находится под личным контролем министра. В столице улучшается эпидситуация с инфекционными болезнями. Количество пациентов уменьшилось за неделю до 73, еще меньше с кишечными расстройствами 46, но по-прежнему треть из них – дети и подростки. Продолжаем выпуск. 70% рапса уже посеяно в Приднестровье. Аграрии сейчас занимаются озимой пшеницей. В одной из самых больших агрофирм Слободзейского района готовятся сеять ячмень. Сельхозпроизводители, по собственным словам, подстраиваются под осадки. Влага в земле сейчас есть. Октябрь в нашем регионе, как правило, сухой. Если дожди не пройдут, аграрии будут надеяться на снежную зиму. Между тем, в Минсельхозе уже подвели итоги урожая этого года. В Приднестровье собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых первой группы. Это почти 500 тысяч тонн зерна. И о погоде к этому часу в Тирасполе +18. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина Юск в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть и выигрывать подарки от кофейни BFC, где можно насладиться вкуснейшим кофе, и делать это можно круглосуточно, потому что кофейни BFC теперь не закрывают свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток.
3: Лучший по-настоящему бодрящий кофе, фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зона с игровыми приставками, атмосфера которую заслуживает каждый. Адреса в Тирасполе, переулок Труда, 7/1, это рядом с парком Победы и Юности, 45, кофейни BFC. Откройте кофе по-новому.
2: Для того, чтобы выиграть подарок, это BFC Mystery Box и напиток, да. Вам необходимо дозвониться к нам в студию. Номер телефона в Тирасполе 6177. Выдержать наши три раунда, и тогда подарок достанется вам.
3: Звоните прямо сейчас. Поехали.

0: Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Ну что ж, на этот кофейный перерывчик забежал к нам в эфир Антон. Антон, добрый день.
3: Добрый день.
2: Как ваше настроение?
3: Ну, такое себе. Первый рабочий день.
4: А как это у вас во вторник первый рабочий день? Как
3: ну,
4: это у вас получается?
3: Ну, так, 2 числа был праздник, перенос.
2: Ага, ага. Ну, мы сочувствуем. Очень сильно сами находимся в таком же примерно положении, тоже на работе, поэтому давайте как-то развлекаться. У нас есть подарочек от спонсора, это PFC Mystery Box и напиток на выбор, насколько нам это известно. И, конечно, задания тоже будут интересненькие. Вы кофе любите?
3: Ну да, пью.
2: А с логикой как дела обстоят?
3: Ну, вроде не женщина.
2: Так, ну тут
4: не,
2: вот
4: ну
2: сейчас...
4: Не, ну это вот вы сейчас на очень опасный лед вступили только что. Буквально он под вами готов провалиться.
2: Готов провалиться и проваливается, Антон. Если бы не эфир, поимели бы мы с вами беседу, конечно, по поводу логики. И, возможно, вы бы изменили свое мнение. Или, по крайней мере, ну, знаете, не делились им на всю республику. Значит так, есть у нас 3 задания. Первое будет вот такое. Давайте сначала гонг послушаем.
4: В этом первом задании вам необходимо сказать, что общего у предметов. Итак, предметы следующие. Трамвай, автобус, троллейбус. Что у них общего?
3: Транспорт, виды транспорта.
2: Береза, дуб и клен. Что это?
3: Дерево.
4: Ага. Так, молоток, пила и топор.
3: Инструмент.
4: Так, Марс, Венера, Юпитер.
3: Планеты.
2: Шахматы, шашки, домино.
3: Игры.
4: Я сейчас оглянусь на всякий случай, не стоит ли Антон сзади нас, да, и не подглядывает ли в наш документ. Но вы совершенно правильно ответили.
2: Мне кажется, что Антону подсказывает какая-то женщина.
4: Да. Итак. Используя логику, все ему объясняет.
2: Там... Конечно. Давайте двигаться во второй раунд.
4: А вот в этом втором раунде вам надо отгадать предмет. Мы вам называем части, а вы догадаетесь, к какому предмету они принадлежат. Итак, крышка, клавиши и педаль.
3: Фортепиано, рояль, пианино.
2: Пойдет.
4: Хорошо.
2: Двигаемся дальше. Игла, нитка, шпулька.
3: Это швейная машинка.
4: Совершенно верно. Зеркало, фары и руль.
3: Машина.
2: Автомобиль, надо говорить правильно. И, наконец, ложечка, пакетик, чашка.
3: Чай.
4: Чай. Так. Антон, скажите, вы интеллектуальным боксом занимаетесь?
3: Бывает.
4: Вот, сразу видно, профессионал на ринге. А аплодисменты.
2: А вот, кстати, если бы была ложечка, дрип, пакетик и чашка, получился бы уже кофе. Ну что, двигаемся в третий раунд.
4: Итак, в этом раунде мы вам называем 3 слова, а вам надо догадаться, каким будет четвертое. Итак, птица — это крылья, а рыба — это...
3: Плавники.
4: Плавники.
2: Книга — это читать, а музыка?
3: Слушать.
2: А что не играть?
3: Кому что?
2: Пусть будет слушать.
4: Предпочитаю слушать. Рыба, вода, птица.
3: Небо.
2: Нет.
3: Облако.
2: Нет.
4: Где же хваленые?
2: Отошла ваша женщина на минутку, я не понимаю.
3: Птица, вода, рыба, вода, птица... Так.
4: Воздух. То, совершенно верно. То, что воздух, аплодисменты. Женщина вернулась и подсказала.
2: Я думаю, что да. Ну что, с успехом, успешно прошли вы все наши задания. Это означает, что вам достается подарочек от нашего спонсора, от кофеин BFC, который, кстати, открытый круглосуточно. Там можно найти лучший по-настоящему бодрящий кофе, а не вот это вот ваше. А еще фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зону и атмосферу, которую заслуживает каждый. Адреса в Тирасполе, переулок Труда, 7/1, Юности 45, кофейни BFC. Откройте кофе по-новому. Антон, привет.
3: Передаю приветы всем радиослушателям и желаю хорошего настроения и коллеге тоже.
4: Хорошего настроения всем от Антона. Вы оставайтесь на линии, мы за эфиром расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
4: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
8: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: осень на Интер-ФМ.
1: Я просто хочу.

0: Друзья, вот вы слышите наши голоса Ольги Пшеничной и Александра Волкова. Эти голоса желают вам прекрасного продолжения дня. Конечно же, крепкого здоровья и почаще звоните родным и близким.
1: И когда, друзья, когда будете гулять, сейчас у нас 22 сентября, у нас осень, вы обратите внимание на то, как она красиво к нам приходит, как понемногу начинают листья желтеть, воздух становится прохладный, становится прозрачный, появляется какое-то такое вот настроение осеннее, хочется писать стихи. Если хочется, то пишите. Мы только за. И присылайте их нам в наш Вайбер +373 533 6177. Ну а мы, друзья, прощаемся с вами до завтра.
0: Пока.

Четвертый из общего числа был на электросамокате. Их тоже накажут рублем. Но больше всех заплатят те, кто отказался от проверки на опьянение – 6300 рублей. Кроме того, они станут пешеходами на срок до 2 лет. К другим темам. Орошение земель в Приднестровье продолжится. Правительство подготовило проект новой программы мелиорации. Она рассчитана на 5 лет. Планируется, в частности, провести ремонт насосных станций, обновить оборудование, трубопроводы, технику. Площадь фактического полива к 2031 году составит 46 тысяч гектаров, рассказал в правительстве глава Минсельхоза Игорь Поломарчук. Развивать мелиорацию жизненно необходимо. Климат меняется, засухи повторяются. Эффект орошения выходит далеко за рамки сельского хозяйства, добавил премьер Александр Розенберг. Большие объемы производства позволяют увеличивать экспорт. Для государства это поступление в бюджет и укрепление экономики. Прошлая программа мелиорации показала хорошие результаты. За 5 лет площадь фактического полива в республике увеличилась в 2 раза – с 18,5 тысяч до 38 тысяч гектаров. На новую программу направят 55 миллионов рублей. Теперь ее должен утвердить Верховный Совет. Сеять озимую пшеницу начали в Слободзейском районе. Ситуация непростая, говорят аграрии. И ГСМ, и удобрения приходится завозить из-за границы. Цены на международных рынках такие, что приходится выбирать, на чем экономить. К примеру, дорогие фосфорные удобрения решили этой осенью в почву не вносить. Отсутствие этой подкормки компенсируют весной. Вторая проблема – вода. Сейчас аграрии надеются на осадки. В верхнем слое до 5 сантиметров влаги уже нет. Пшеницу в Слободзейском районе будут сеять еще 3 дня, потом приступят к ячменю. Что же касается всех остальных районов республики, там озимую пшеницу еще не сеют, только готовят для нее почву. Продолжаем выпуск. Власти Бендер продлили сезон ярмарок выходного дня. Они будут проходить каждую субботу до 28 ноября включительно. Последняя развернется в микрорайоне Северный. Ну а ближайшая дата торговли всем самым свежим сразу от производителей – 27-е. Ярмарка пройдет в Гиске. И о погоде к этому часу в Тирасполе +18. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ох, часики натикали 15:20, и на календаре уже 22 сентября. По погоде это ощущается. Будем надеяться, что вам она нравится. Ну а если нет, давайте спасаться хорошей музыкой и нами, которые уже пришли в эфир.
1: Да, тут, конечно, согласна, что погода сейчас нестабильная, и да, иногда это бывает трудновато, когда утром одеваешься по одному стилю, а в обед уже все меняется. И поэтому приходится думать о том, как лучше одеться, выглядеть и совместить все, что хочется. Ну, а в студии сегодня с вами София Жерсвит и Вячеслав Мишин для того, чтобы составить компанию и рассказать много интересных новостей. Всем большой привет!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной, классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12:15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.

0: Ну что тут сказать, деньки нынче осенние, есть время подумать над чем-то, неважно чем, главное думать. Это такой процесс, который иногда все-таки стоит к нему прильнуть. А вот бывает, сидишь так, смотришь в осеннее небо, и набрасывается на тебя ностальгия, причем с таким сильным, скажем так, хватом, что не знаешь, куда деться. И думаешь, как же было раньше классно, например, или какие были раньше классные игрушки. Вот по поводу них и поговорим.
1: Потому что не так давно Kinder вернул легендарных пингвинов из 90-х. Думаю, что люди, которые занимались коллекционированием данных игрушек, помнят подобные модельки. Вот постарались они вернуть их, сделали их немножко поновее, конечно, но все равно такими же хорошими, как было раньше. Посмотреть на них можно в паблике телеканала ТСВ и, конечно же, оценить, рассказать нам в Вайбере, нравятся они вам, не нравятся они, хотели бы вы их приобретать.
0: Ну, на самом деле, эта штука такая. Ты просто не застала эти времена, я тебе так скажу. Не то чтобы занимались коллекционированием, это даже, мне кажется, другая штука была. Это целая магия, которая в твоем детстве, если ты жил в эти времена, превращалась в что-то невероятное. Потому что сам Kinder был не такой доступный, как сейчас. Mm-hmm. То есть тогда это, я не знаю, чего должно было случиться, чтобы у тебя появился Kinder. Это какой-то праздник, приехали какие-то родственники из-за границы там, или еще что-то в этом роде. И вот появляется у тебя этот Kinder. И ты, ну как и сейчас, ты не знаешь, что там внутри. Но знаешь, что что-то классное, в этом сомнений точно нет. Главное, чтобы не повторялось. Угу. И вот ты открываешь этот Kinder, съедаешь эту вкуснейшую шоколадку, половинку. Угу. Остальную половинку либо делишься, либо оставляешь на потом. Вот. И открываешь вот этот самый заветный кейс с игрушкой. И открыв его, ты понимаешь, что вот там то, чего у тебя еще нет.
1: Вау.
0: И ты это берешь и кладешь куда-то на полку, и оно аккуратненько лежит.

0: Это целая отдельная, скажем так, отдельный процесс был, который вызывал бурю эмоций.
1: Да, у меня, конечно, это все отличается, потому что в мое время, значит, мы покупали эти киндеры, разворачивали аккуратненько эту целлофаночку для того, чтобы не помять. Ну, просто нравилось нам это, и после этого открываешь киндер, но шоколад ешь не сразу, а достаешь игрушку, смотришь, и только потом наслаждаешься вкусняшкой.
0: Ну, у каждого свои моменты. Я, кстати, по-моему, недавно, пару лет назад натыкался на одну из игрушек из киндера, чему был приятно удивлен. И скажу я вам, они держатся молодцом, эти игрушки, где бы они ни лежали. Если у вас есть, присылайте фотографии в Viber, +373 533 6177. Очень интересно посмотреть. Ну а те, которые выходят новенькие, свеженькие, да, действительно, они похожи на те, которые были тогда. И будем надеяться, что у вас сохранилась старая коллекция и, возможно, появится новая.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 4 часа дня. Вы слушаете новости. Президент посетил сегодня столичный хлебокомбинат. Наблюдал за производством, осматривал оборудование. Оно газовое, но в случае необходимости готовы электрические линии и печь.

Ильича. Вадиму Красносельскому показали экспериментальный цех, который выпускает новинки к праздникам. Говорили и о кадрах. Молодежь приходит, но остается только один из пяти, рассказали президенту. Поэтому к новичкам прикрепляют наставника, который получает доплату. Президент спрашивал, есть ли в ассортименте булочка за 9 копеек, советская классика ТХК. Выпечка, теперь она называется «Сдобная», по-прежнему пользуется спросом.

страны. Упростить уплату земельного налога и аренды предлагает правительство, а именно платить один раз в год вместо двух равными частями. Так делают физлица, предприниматели, соты, кооперативы. Ставки, порядок расчета и остальные правила, которые определяют сумму налога и аренды, не меняются, только срок до 30 сентября и количество платежей. К 30 сентября граждане оплачивают сбор на благоустройство, поэтому сроки имущественных платежей станут более единообразными, отметили в правительстве. Предложение направят в парламент. Если его одобрят, новые правила начнут действовать с 1 января 2027. Днестр продолжает мелеть. Уровень Днестровского водохранилища в Украине снижается, а приток остается критически низким – всего 25 кубов в секунду. Украинская станция сбрасывает 60. И даже эту цифру могут уменьшить наполовину, заявили в Министерстве окружающей среды Молдовы. В ближайшие дни в Карпатах пройдут серьезные осадки. Однако их недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию с рекой, считают эксперты. Продолжаем. Байеры, выкупающие товары с AliExpress, Temu и других маркетплейсов, торопят клиентов делать заказы. С 1 октября власти Молдовы намеревались обложить все онлайн-покупки НДС в 20% плюс 12 леев за каждую посылку. Правда, сейчас появляются сообщения об изменении сроков. Их придется сдвинуть, чтобы якобы подготовить почтовых операторов. НДС с посылок могут принести в бюджет Молдовы больше 2 миллиардов леев в год, пишут кишиневские СМИ. В погоде к этому часу в Тирасполе 19 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Значит, друзья, сейчас играла композиция «Ветер меняет направление». Хочется сказать, что, несмотря на это, есть всегда та дорога, которая приведет нас домой после тяжелого дня и прогулки. А как правило, дома хочется посмотреть хорошее кино. И вот что будет сегодня на телеканале ТСВ, сейчас и обсудим.
0: Классика жанра.
3: Первым нас встречает кино «Фальшивомонетчик». Посмотреть его можно будет в 20.30 здесь. По сюжету, ради благополучия дочери, заботливый и нежный отец Джон Фогель начал грабить банки, но став крупнейшим мошенником и вторым по масштабу фальшивомонетчиком в истории Америки, он поставил под угрозу жизнь любимой Джен.
4: Да, очень интересный способ позаботиться о семье. Интересный факт, кстати, из фильма. Настоящая Дженнифер Фогель по автобиографической книге, которой снят фильм, то есть та девушка, которая в жизни была, сыграла эпизодическую роль собственной школьной учительницы, но сцена была вырезана при монтаже. Как-то так случилось. А также всех маршалов в финальной сцене сыграли сотрудники правоохранительных органов, действующие или уже в отставке. В общем, фильм интересный, посмотреть стоит. Ну и действительно, классика жанра. Фильму уже 21 год, и он не теряет популярности.
0: Глаз не отвести.
3: В 23.30 смотрим «Субурбикон». Добро пожаловать в солнечный город, в прекрасное тихое место

0: самом сердце Америки. Счастливые семьи, недорогие маленькие дома, ухоженные газоны – воплощение американской мечты.
1: Чудесную жизнь этого городка внезапно прерывает шокирующее из ряда вон выходящее событие. Образцовая семья переживает вторжение в их семейное гнездышко. Это событие толкает на худшие поступки в их идеальной жизни. Шантаж, месть и предательство. В общем, тоже есть что посмотреть. И еще разочек. 23.30 «Субурбикон» и в 20.30 «Фальшивомонетчик».
2: Must have been a year since I was thrown across an ocean far from home. Life is making no sense.

0: Смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Рамштайн выпустят фильм-концерт и концертный альбом. Он будет называться «Life in Mexico City». В ограниченный мировой прокат он выйдет 4 ноября, а релиз на домашних носителях запланирован на 20 число. В этот же день состоится и релиз концертного альбома, куда войдут 22 трека. «Life in Mexico City» запечатлел североамериканский тур немецкой индастриал-группы 2022 года. Первый и пока единственный случай, когда коллектив использовал на этом континенте масштабные декорации и сценическое оборудование, предназначенное для европейских стадионных шоу. Для реализации этого грандиозного зрелища потребовалось 7 самолетов Boeing 747, доставивших аппаратуру, элементы сцены и пиротехнику, а также команда из более чем 200 человек. Съемки проходили в Мехико во время трех финальных концертов тура, собравших в общей сложности более 200 тысяч зрителей. Режиссером фильма выступил Пол Дагдейл, ранее работавший с такими артистами, как Адель, Тейлор Свифт и Элтон Джон.
2: Вот это да!
1: Майли Сайрус выпустила альбом и клип со своим женихом. Релиз нового лонгплея «Best Persuades» состоялся 18 сентября. В 10-ю студийную пластинку американской певицы вошли 10 треков, включая вышедшую ранее в формате сингла и клипа за главную композицию. В тот же день состоялась и премьера клипа на песню «Let's Get Married». Режиссером черно-белого видео выступил Мэрт Атлас, а главные роли исполнили сама Майли и ее жених Макс Маранда, а также снялись их друзья.
2: Вот это поворот!
1: Александр Ревва вошел в труппу мюзикла «Все будет Челентано». Певец, актер и шоумен принял участие в первой читке пьесы. Идея пригласить Александра в спектакль возникла благодаря его яркому сценическому образу, энергетике и особой артистической пластике, которые органично сочетаются с темпераментом итальянской эстрады 80-х и самим Челентано. К тому же Ревва уже обращался к образу главного мачо Италии в своей музыкальной карьере. Среди самых популярных песен его альтер-эго Артура Пирожкова хит как «Челентано». «Все будет Челентано» — это авантюрная комедия о любви и остроумии. Умной афере, которая выходит из-под контроля. В основе мюзикла 20 мировых хитов итальянской и французской эстрады из репертуара Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье, включая «Чао, бамбино, сори», «Салют», «Сюзанна» и «Аморе, но». Новые тексты сочинил известный драматург Сергей Плотов, а насыщенные оркестровые аранжировки создал композитор Евгений Загод. Премьера мюзикла «Все будет Челентано» назначена на 6 ноября.
2: Свершилось!
1: Анна Семенович и Татьяна Буланова совместно открыли вселенную. Премьера новой песни артисток состоялась 16 сентября. Релиз сингла осуществил лейбл «Gamma Music». Автором песни стал Игорь Майский. «Это очень глубокая женская песня, в которой, мне кажется, каждая женщина сможет услышать что-то свое», написала о новинке в соцсетях Анна Семенович. Вот такие новости.
0: Смотри на них.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
1: Но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.

0: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
4: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: накидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В приднестровской столице 5 часов вечера. Вы слушаете новости. Начнем выпуск с информации МВД. Двух столичных автомобилистов накажут за нарушение. Так, водитель маршрутки не пропустил людей на переходе, создав опасную ситуацию. Мужчину 54 лет вычислили. Он заплатит 210 рублей. Штраф выписали владельцу БМВ, который припарковался у дома на улице Карла Либкнехта, не заглушив мотор. Это мешало другим жильцам, а в Григориополе владелец на Митсубиши не уступил, когда выезжал на главную. Столкновение удалось избежать в последний момент. Нарушение зафиксировал очевидец и передал видео в ГАИ. 48-летнему автолюбителю назначен штраф. К другим темам. Несколько отделений в Личгородке проверила сегодня глава Минздрава. Все их обновляют за счет фонда капвложений. Кристина Албула смотрела, как идут

ремонты в пищеблоке, отделении кардиологии, компьютерной томографии, инфекционном симуляционном центре. В инфекционном работы планируют завершить уже в этом году, отметили подрядчики. Скоро откроют и часть симуляционного центра, где расположен админкорпус. В кардиологии нужно

Борисовском сквере Бендер. Местные жители говорят, раньше там убирали каждый день, регулярно косили траву, теперь дворника нет. Пока в сквере убирают только дежурные сотрудники, раз в неделю один человек. Вокруг сквера многоэтажки, местные жители гуляют там каждый день и надеются, что кто-то за ними уберет. Ждут и продолжают мусорить, пишет ТСВ. Завтра наступит астрономическая осень, 23 сентября – день осеннего равноденствия. Считается, что этот день равен ночи. С этого момента в северном полушарии ночь увеличивается, а световой день сокращается. И о погоде на завтра, 23 сентября. Ожидается переменная облачность, ночью 7-9 градусов тепла, а днем до плюс 19. Местами кратковременный дождь. Это были новости, оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
3: Но скидки будут меньше.
4: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
7: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
6: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ваши приемники настроены на частоту 107.7. Вы слушаете радио Интер ФМ. Что ж, друзья, успели мы рассказать вам о том, какие замечательные новые фигурки у Киндера вышли. И вот пришло нам такое интересное сообщение от нашей слушательницы Ольги.
1: Да, в 90-е годы, пишет она, у нас появились жвачки Turbo и Love Is. Нам не нужны были жвачки, сколько фантики. Играли в перевертыша. Классные воспоминания детства. Ладошками хлопали, и если фантик перевернулся, значит твой. И так играли, пока не надоест. Ну как, пока не надоест? Пока у кого-то фантики не закончатся. Да, наклейки дело такое. Кстати, вот действительно, та игра, которая занимала просто и сердца, и ладони тех людей, которые...

0: в нее играли. Также были еще фишки круглые. Там тоже была своя метода, как их выбивать и так далее и тому подобное. Тоже интересная игра была. Вот, сколько всего интересного было у детей, когда у них не было телефонов в руках.
1: А вот я хочу немножко опять перенестись в мое время и добавить, что вот говорили мы с тобой про стикеры сейчас, и вот у меня, у моего поколения была такая любимая игра, когда вы приходите и затариваетесь этими стикерами, у вас их множество, потом вы их обмениваете, если вдруг у вас какие-то повторки, потому что продавались они в таких пакетиках целлофановых, и ты никогда не знал, что тебе попадется. И вклеивали их в тетрадочку. И те, у кого было больше стикеров, считался самым интересным другом. Потому что именно с ним хотели все дружить и считали его самым классным.
0: Да, и у нас еще были, знаешь, такие штуки, как печатка назывались они.
1: О, да, я тоже их видела. Появились они, кстати, еще и в киндерах, только намного позже. Да, и там были и сердечки, и звездочки, и все
0: так
1: на
0: вот,
1: любой
0: была
1: вкус.
0: Специальная тетрадка у людей, в которую они вот эти вот печатки ставили, у кого какие есть, и кто там тоже больше набирал, тоже считался лучшим. Так, помимо наклеек, фишек, еще вот этих вот печаток, что-то еще было, пытаюсь сейчас я вспомнить. Ну, понятно, собирали еще солдатиков, собирали модельки самолетов, такие небольшие. И я помню, у меня есть история из детства, как я взял, сейчас вот будет открытие, признание и все остальное.
1: Слушай.
0: Я взял, значит, у меня были солдатики, и точнее, нет, у моего соседа были солдатики, он был постарше, а у моего брата старшего были вот эти модельки самолетов. И я же хотел в солдатики играть, я пошел поменял. Вот, много я потом услышал о себе нового на самом деле. Но что ж, значит, еще продолжаем эту тему, почему бы нет. Делитесь, что у вас еще из такого детского интересного было. Может, времена пораньше, может, времена попозже. Давайте, рассказывайте, чем вы занимались в детстве, в какие игры играли, с какими предметами играли. Все это дело интересно.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Если при чистке щетка розовеет и появляется не совсем приятный запах, это часто не о пасте, а о том, что у десны скрывается.

0: скапливается на лед и камень. Профессиональная чистка помогает убрать причину и защитить десны. Airflow бережно удаляет мягкий налет и пигментацию, а ультразвуковая чистка помогает эффективно избавиться от зубного камня. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Часики показывают нам 17:47, а значит, что вечер постепенно уже пришел к нам, и хочется немножко заглянуть в будущее, да и узнать, какая погодка встретит нас завтра.
1: Да, завтра нас будет встречать, не знаю, комфортный для кого-то не очень, плюс 20. А вот утром будет прохладно на юге республики, где-то в районе 11 градусов, значит, достаточно свежо. Да, 20 градусов тепла, переменная облачность, никаких осадков не предвещается. Правда, ветерок будет северо-западный, достаточно прохладный. Но если заглядывать на ближайшее время, то такая же погода сохранится у нас вплоть до практически следующей недели, да, где-то в районе плюс 20 днем, плюс 12 ночью и небольшие осадки в четверг и в пятницу. Ну, а что будет дальше, это мы, конечно, узнаем дальше.
0: На севере республики попрохладнее, обещают плюс 17 градусов, будет облачно, солнышко может проявиться только ближе к 18, а также ветер будет колебаться от 1 до 7 метров в секунду. Также посмотрим и дальше, а вот там обещают дожди. Дожди тоже будут встречать в четверг, в пятницу, даже в субботу, и также будет небольшой туман, поэтому всем, кто будет ездить с утра на машине, обязательно нужно включать фары и вспоминать все правила безопасности для того, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица Приднестровья, 6 часов вечера. Здравствуйте. В Дубасарах почтили память жертв массовых расстрелов в 1941-м. Более 18,5 тысяч человек фашисты расстреляли за несколько дней. Дети, женщины, старики. В основном это были евреи, согнанные в Дубасары с разных районов Молдавии и юга Украины. Мемориал жертвам фашизма стоит на месте массовых расстрелов и братских могил. Сегодня там прошел митинг-реквием. Мы видим, как часто оправдывают нацистские преступников, этому надо противостоять, сказал на траурной церемонии вице-премьер Виталий Нягу. Он подчеркнул, надо передавать память о тех страшных событиях, чтобы это больше никогда не повторилось на нашей земле. Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов. Президент посетил сегодня столичный хлебокомбинат, наблюдал за производством, осматривал оборудование. Оно газовое, но в случае необходимости готовы электрические линии и печи. Вадиму Красносельскому показали экспериментальный цех, который выпускает новинки к праздникам. Говорили и о кадрах. Молодежь приходит, но остается только один из пяти, рассказали президенту. Поэтому к новичкам прикрепляют наставника, который получает доплату. Одних лишь булочек в республике съедают почти 3 тонны, а в целом продается 55-60 тонн продукции ежедневно. Вадим Красносельский поблагодарил коллектив

ХК за обеспечение продовольственной безопасности республики. К другим темам. В Молдове на 60 дней ввели чрезвычайное положение в энергетике. Стоимость энергоресурсов на международных рынках идет вверх, а пополнение запасов на зиму требует дополнительных финансов. В августе цену газа для населения подняли до 20 лиев 30 баней, и она может вырасти еще на 6-7 лиев.

Сергей, ситуация похожая. С августа Молдова закупает ее в 3 раза дороже. Основной поставщик – Румыния, у которой сейчас электроэнергия одна из самых дорогих в Европе. И власти не исключают, что свет тоже подорожает вслед за газом. На стоимость ресурсов, а также ГСМ влияет и то, что по молдавскому законодательству к цене прибавляют еще 20% НДС. Президент Санду не исключила отключение света и газа предстоящей зимой. Власти Молдовы уже заявили, что дизель будет выше 40 леев. Молдавские эксперты отмечают, почти 500 тысяч семей в Молдове, то есть примерно 1 000 000 человек, уже сталкиваются с энергетической бедностью. Отапливать дома газом могут позволить лишь 1/10 населения. 87% сельчан топят дома дровами и углем. А теперь к погоде. Сегодня утром в Тирасполе было всего 9 градусов, а днем воздух прогрелся до плюс 20. Синоптики говорят, такая погода продлится всю неделю. По утрам будет прохладно, а днем еще относительно тепло. Завтра ожидается переменная облачность, ночью 7-9 градусов тепла, а днем до плюс 19. Местами кратковременный дождь. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 16.

0: 11.
1: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина Юск в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну что, времечко бежит, 18.15 уже на часах, и тут мы обсуждали, кто что собирал в детстве, у кого какие были игры, и кто что переворачивал. Это были фишки, или, например, наклейки, или так далее, и тому подобное. Но есть же люди, которые занимаются более взрослыми вещами, да, например, собирают монеты, и вот одна из таких монет, мне кажется, совсем скоро будет в коллекции определенных людей, которые за ними гоняются.
1: Ну, конечно, это можно приобрести в свою личную коллекцию и для своих друзей, потому что это самый лучший подарок. Это новая монета «Олень широколобый».
0: Посмотреть «Олень и лось» я бы попросил.
1: «Олень и лось широколобый», угу. Даже так он называется. И номиналом он будет 3 рубля. Такой вот зверь когда-то обитал в Колтовской балке вместе с бобром, пещерным львом и бензоном Шантензака. Угу. Вот такие необычные названия.
0: Да, есть такое дело. Правда, тут надо собраться еще раз. Колкотова балка, да, это есть у нас такое место. Если вы не в курсе, оно находится недалеко от Ближнего хутора. Это заповедная зона, в которой нашли очень много обитателей разных, значит, времен. И, да, там был и бобр. Правда, гигантский, большой очень бобр. Да, и бизон был, и все-все-все там присутствовали. И вот этот вот, значит, олень-лось широколобый. Посмотреть, как он примерно выглядел, можно в Вайбере и Телеграм-канале ТСВ заглядывать. Да, смотрите. Ну и монету такую тоже приобрести можно.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный

0: состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
1: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Hi-Tech. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: один.
1: Ну что, вот и настало время прощаться с вами. Вечер все-таки дело такое. Всем хочется домой, всем хочется отдохнуть и всем хочется расслабиться. Это поможет в этом, точнее, хорошая музыка, естественно, и приятная атмосфера в доме. Если вы не обладаете такой

0: и то создавайте сами.
1: Ну а как раз таки для того, чтобы создать эту атмосферу, наливаете чашечку чая, берете какое-то пироженкой и наслаждаетесь всей семьей. Ну а компанию сегодня вам составили София Шерсвит и Вячеслав Мишин. Всем отличного вечера и пока-пока.
0: Пока.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 19 часов. Столица, здравствуйте. 55 миллионов рублей в следующие 5 лет направить на мелиорацию предлагает правительство. Кабмин утвердил проект госпрограммы, которая продолжит развивать мелиоративную систему. Под поливом в Приднестровье сейчас почти 38 тысяч гектаров. Площадь увеличилась более чем в 2 раза. Новая госпрограмма предлагает ремонт и модернизацию насосных станций, трубопроводов, спецтехники и поливных систем. Все это позволит увеличить площади с орошением. В условиях, когда климат меняется и засухи длятся дольше, это нужно. Эффект от мелиорации выходит за рамки сельского хозяйства, отметил премьер Александр Розенберг. Увеличение объемов производства позволяет наращивать экспорт. А для государства это поступление в казну и укрепление экономики. Проект госпрограммы направят на рассмотрение в Верховный Совет. Несколько отделений в Лечгородке проверила сегодня глава Минздрава. Все их обновляют за счет фонда капложений. Кристина Албула смотрела, как идут ремонты в пищеблоке, отделении кардиологии, компьютерной томографии, инфекционном, симуляционном центре. В инфекционном работы планируют завершить уже в этом году, отметили подрядчики. Скоро откроют и часть симуляционного центра, где расположен админкорпус. Кардиологии нужно обновить еще 2 этажа, а отделение КТ ждет капитальный ремонт. Ход ремонтных работ находится под личным контролем министра. Днестр продолжает мелеть, уровень Днестровского водохранилища в Украине снижается, а приток остается критически низким – всего 25 кубов в секунду. Украинская станция сбрасывает 60, и даже эту цифру могут уменьшить наполовину, заявили в Министерстве окружающей среды Молдовы. В ближайшие дни в Карпатах пройдут сильные осадки, однако их недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию с рекой, считают эксперты. Каменское село Ротор завтра останется без холодной воды. Водоканал будет ремонтировать водонапорную башню. Воды отключат с 8 утра до 5 вечера. Жителей просят сделать необходимый запас. И в конце выпуска о погоде. Завтра ожидается переменная облачность. Ночью 7-9 тепла, а днем до плюс 19. Местами кратковременный дождь. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Такого

0: еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов программа по заявкам на Интер

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
4: Skills Lab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону

0: супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер ФМ.
1: 8 вечера. В Тирасполе здравствуйте. В Дубасарах почтили память жертв массовых расстрелов в 1941-м. Более 18,5 тысяч человек фашисты расстреляли за несколько дней. Дети, женщины, старики. В основном это были евреи, согнанные в Дубасары с разных районов Молдавии и юга Украины. Мемориал жертвам фашизма стоит на месте массовых расстрелов и братских могил. Сегодня там прошел митинг реквием. «Мы видим, как часто оправдывают нацистских преступников. Этому надо противостоять», — сказал на траурной церемонии вице-премьер Виталий Нягу. Он подчеркнул, надо передавать память о тех страшных событиях, чтобы это больше никогда не повторилось на нашей земле. Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов. Другим темам. Двух столичных автомобилистов накажут за нарушение. Так водитель маршрутки не пропустил людей на переходе, создав опасную ситуацию. Мужчину 54 лет вычислили, он заплатит 210 рублей. Штраф выписали и владельцу БМВ, который припарковался у дома на улице Карла Либкнехта, не заглушив мотор. Это мешало другим жильцам. А в Григориополе водитель на Митсубиши не уступил, когда выезжал на главную. Столкновение удалось избежать в последний момент. Нарушение зафиксировал очевидец и передал видео в ГАИ. 48-летнему автолюбителю назначен штраф. В Бендерах 3-летний мальчик едва не отравился белизной. Мама открыла бутылку, отвернулась, а потом увидела, как ребенок выплевывает жидкость. Врачи Бендерского центра матери и ребенка диагностировали острое бытовое отравление. Сейчас малыш с мамой в больнице, чувствует себя хорошо. За его состоянием наблюдают медики. Жители Зазулян завтра смогут сделать снимок легких. Флюороавтомобиль будет в Рыбницком районе. Желающих бесплатно провериться, автобус будет ждать возле амбулатории с 9 до часа. И о погоде на завтра. Ожидается переменная облачность. Ночью 7-9 тепла, а днем до плюс 19. Местами кратковременный дождь. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум.
2: У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5 08 01.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
8: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
9: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
5: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
4: Но скидки будут меньше.
5: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
6: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек...
1: Ходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

Три, четыре. Ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения.